Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Всех с добрым утром! Ну что, вот мы и добрались до четверга, а там и пятничка недалеко, а там и суббота на горизонте уже маячит. Круто, ее встретим все вместе и отметим. У нас очень ответственная неделя, я напомню, всем нужно быть готовыми к выходным, особенно сейчас.
1: Бодрыми надо быть, мощными, Сень, ты забыл.
0: Это обязательно, конечно, а я думал, ты принесешь вот с собой вот это.
1: Сейчас это из эфира уйдем.
0: Все, договорились, будем распределять.
1: Я про кофе, если что.
0: Равномерно, да. Пошел с утра по радио. Мы именно так делаем, да, с утра привозим друг другу кофе и распределяем, будем так это называть. Распределили бодрость мы тоже по дням недели, вот так.
1: Мы тут... А чем мы на четверг не оставили?
0: Бодрости?
1: Да.
0: Не, у нас есть немножко радости, веселья, но не для нас с тобой, скорее для Ксюши. Потому что у нас день разноцветных букетов.
1: Ой, хорошо.
0: Угу, да, девочку в цветах мы уже послушали. Вот кто-то попел здесь уже про цветы. Теперь будем про цветы разговаривать, конечно же. И разгонять всякие прикольчики. Ведь что там только не бывает. Вместе с букетом этим присылают тебе.
1: Аллергию.
0: Такое случается. Какие-то игрушки, может быть, странные тоже, да, непонятные, неожиданные. И записки, конечно. Вот в которых...
1: Да?

0: театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и давайте поговорим о главном и о приятном, о красивом, я бы сказал даже, о таком свежем. Почему можно всегда прогуляться?
3: А нас?
4: А!
2: Нет, ну, давай не будем врать людям. Прямо с утра начинать, чуть позже, может быть, с этим. У нас тут в Советском районе Челябинска, прямо рядышком с нами, на улице Свободы, завершили таки весь пешеходный бульвар. Теперь там красота окончательно.
5: Бульвар у нас теперь нонче.
2: Но там бульвар давно уже. Он просто шел потихоньку от проспекта Ленина в сторону вокзала. Он двигался вот последние уже 6 лет, кстати. Пролетели очень быстро. Только что мы рассказывали, что вот его начали. А его уже закончили. Да, вот так время нынче летит.
5: Ну да, даже не заметил.
3: Да, скоро и метро будет.
2: А, будет обязательно, конечно. Там тоже будет симпатично, я надеюсь. Ну, станции какие-то же должны сделать красивые. У нас же так принято обычно. Мы посмотрим, мы будем внимать. Пока мы увидим вот этот бульвар, здесь в центре города все это. Алексей Текстер вчера прогулялся, посмотрел, как там все устроено, и ему все понравилось. Там и велопарковочки удобные, теперь есть всякие велодорожки тоже проложены. Кое-где скамейки встречаются, качели какие-то, перголы вот это. Очень много озеленения.
5: Сень, ты что такое в эфире говоришь?
2: Перголы?
5: Да.
2: Это можно говорить.
5: А, можно.
2: Но я сейчас уточню на всякий случай. Но вчера было можно. Так, что там еще? Плиточка тротуарная. Очень все симпатично. И так теперь можно прогуляться прямо до самого вокзала. Вот от проспекта Ленина идешь, гуляешь, красота. Птички поют. Потому что когда озеленение, всегда птички прилетают. Это...
5: Ну, или колонки ставят.
2: В вот комплекте.
5: Как,
2: а, кстати.
5: Как в парке Пушкина.
2: В парках так иногда делают, в разных, да. Это максимально кринжово, конечно. Я надеюсь, там не будет такого на этом бульваре. Ну и, кстати, на этом вот благоустройство не закончено. Они говорят, нам очень понравилось благоустраивать эти улицы, которые идут от проспекта Ленина прямо вот до вокзала. Теперь мы начнем на улице Цвилинга делать то же самое. А она еще ближе к нам.
5: Она вообще максимально рядом с нами.
2: Да, это уже
3: очень-очень
2: вот...
3: рядом.
2: Вы по этой

0: улицы, собственно, в основном до нас и добираетесь, когда едете за всякими подарками там, ну или нам чего-то привозите, нам тоже приятно. Вот и вам будет еще более приятно до нас добираться, это кайф. Но они начнут наоборот теперь, так как все рабочие, видимо, сидят сейчас на вокзале, они закончили там, они начнут с вокзала и будут двигаться в сторону проспекта Ленина. Вот так в ближайшие годы вот такие планы озвучили. Так что центр города действительно наш преображается, становится все удобнее для прогулок, поездок на великах и прочего.
1: Круто.
0: Супер. Погода бы не
2: было
0: подкачала.
2: Бы... А, ну ладно, или это.
0: Или это тоже, да.
1: Ну или давай про свою погоду.
0: Ну давай, ладно.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
3: Погода.
0: Плюс 11 прямо сейчас в центре Челябинска, облачно с прояснением в течение дня. Местами возможны дожди. Порывистый юго-восточный ветер, днем сегодня плюс 18-23.
3: Реклама на радио «Континенталь».
5: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
6: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
7: Нет! Ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
8: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
11: Ветромоделирование – это исследование, которое позволяет рассчитать и визуализировать поведение воздушных потоков. В результате в наших кварталах нет резких порывов ветра и всегда свежо.
12: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
14: 5800.
13: 5600.
14: 5500.
13: 5500. Раз, два, продано.
15: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
16: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
17: Мама, дочь и сын против нового соседа.
18: Ты что, реально собрался здесь жить?
19: Вас выживать.
17: Кто из них не жилец в квартире?
19: Да вы все равно съедете.
17: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». С 14 сентября в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
20: Телефон рекламной службы 72 3 9.

0: А что же готовят нам звездочки сегодня на этот четверг? Давайте будем выяснять. Это 10 сентября. И Овны! Научитесь принимать подарки судьбы. Сегодня вам могут помочь или подсказать нужное решение, не требуя ничего взамен.
1: Прикольно. Сеня, прочитай Тельцов, пожалуйста. Хочу, чтобы ты это сделал.
2: Я это должен сделать.
1: Угу.
2: Так, Тельцы.
0: Давайте я прочту.
1: Давай. Ты прочитай.
0: А вы пока в ТГ зайдите, да? Тельцы, сбегите от суеты и шума. Найдите место, которое подарит вам покой. Обратитесь к своей душе.
1: Ну что ж, наша душа в ТГ.
2: Так.
1: Еле открывается.
2: Близнецов для тебя прочитать? Хочешь?
1: Давай.
2: Близнецы. Помощь другим людям позволит осознать собственные сильные стороны. Не обесценивайте свой опыт. Вот так я тебе помог сегодня.
0: Раки. Обратитесь к прошлому. Неожиданные воспоминания позволят иначе взглянуть на настоящее. Ключ в пройденном.
1: Ну, Львов, сегодня ключ в способности не дать другим обесценить свои достижения. Смело заявляйте, друзья, о проделанной работе и заставьте других признать ее пользу.
2: Девы. Поймите важность каждодневных привычек. В них может скрываться путь к успеху и пониманию природы вашей энергии.
0: Весы. Не бойтесь обращаться к другим за помощью. Отказ от гордыни позволит добиться большего.
1: Скорпиончики. В накопившейся обиде может скрываться путь к счастью. Подарите другим свое прощение и сможете расправить крылья.
2: Стрельцы. Что у них? Эксперименты могут подарить незабываемые развлечения. Не придерживайтесь шаблонов и найдите свой собственный путь сегодня.
0: А вы вообще понимаете, что я сейчас такое вспомню? Расправь крылья, полет вперед за мной, небо нас ждет. Что это, Сень?
2: Не представляю. Я первый раз слышу эту песню
0: что?
2: Вообще.
0: Что?
2: Я вообще не помню.
0: Я звездной пылью.
2: Круто.
0: Останусь здесь. Это очень популярное что-то.
1: Расправь крылья.
2: Чье это?
1: Подожди,
2: интересно. Слушай, я вообще не помню, да.
0: Козерожки. Перестаньте бесплатно тратить свои силы. Правильно оцените свое время и заставьте других понять его важность.
2: Ну что, не нашел? Как наш внутренний Шазам работает? Нет, вот.
1: Катя Чехова?
0: Точно, Катя Чехова «Крылья».
2: Прикольно, конечно.
1: Ну, Google все помнит, да.
2: Google знает.
0: Удивительно, да.
1: Водолеи, обратите внимание на то, что до этого игнорировали. Новые инструменты позволят добиться куда большего.
2: Ну, а рыбам стоит оценить сегодня чужую доброту. Она может вдохновить вас на важные свершения. Вот так.
0: Вот. Вот. Цени нас.
1: Да, да.
0: Да?
1: Я вас всей душой.
0: Все,
1: от сердечка к сердечку.
0: Ну и от нашего сердечка к твоему сердечку и всем сердцам Челябинской области. Мы напоминаем, что повтор гороскопа на радио «Континенталь» здесь в течение всего дня, если вдруг пропустили свой знак зодиака. Обязательно включайте первый уже в 11:45. Ну и, конечно, помните, что самый главный совет от звезд остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Слабый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Сатке, Озерске и Снежинске плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0, днем в пятницу плюс 18-23.

0: Латавия.
1: Ваш заказ доставлен.
2: Я ничего не заказывал.
1: Личный парк.
2: Личный парк?
1: Он входит в комплектацию.
2: А он большой?
1: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
3: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Томатная паста «Кухмастер» 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
8: Даже дети понимают, автокресло – лучший подарок на Новый год. Компания «Автокресло детям» разработана при поддержке ГИБДД и Российского союза автостраховщиков.
9: «Сити Смайл» – стоматология для всей моей семьи. Когда я прихожу в «Сити Смайл», у меня начинается важная миссия – спасти зубы от монстров. Доктор все рассказывает, показывает инструменты и помогает мне ничего не бояться. Я сажусь в волшебное кресло, открываю рот, и мы вместе побеждаем. А после лечения я выхожу из кабинета настоящим героем. City Smile. Сюда мы ходим всей семьей.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте зачитывать ваши комментарии. Сегодня что мы решили отметить? Как уже говорили ранее, день разноцветных букетов. Ну и придумываем прикольные, неожиданные какие-то записки, классные к букету тому самому. У нас тут недавно была интересная история с букетом, загадочная. Вот, и сегодня тоже я жду букетов. Вот, можно так сказать?
1: Загадочных или просто красивых?
0: Красивых. Я даже специально, смотрите, у нас картинка с моими любимыми ранункулюсами.
1: Так, ну-ка, если вы не знаете, что это...
0: Лютики.
1: То давайте смотрите, да.
0: Очень красивые. Очень. Очень красивые.
1: Ну, нежненько да. Смотрится, да, так.
0: Но я вообще любые цветы люблю. Это так просто слово. Если что, вдруг... Орджоникидзе, 58А, 4 этаж. Благодарствую.
1: Заранее.
0: Заранее.
1: Благодарствуешь сразу. В режиме благодарствования мы сегодня.
0: Да. Смотрите, от Альбины есть вариант в ТГ-канале у нас. Я за него отвечаю сегодня. Она пишет, QR-код для оплаты. Неплохо, да?
1: Да, чек пополам, он приложен. Если что, вот такой же от Анастасии здесь. Мне кажется, после такого вот эту карточку пополам первым делом, которую тебе принесли сообщение.
0: Слушайте, чек... подожди.
1: Ну вот, да, то есть тебе надо перевести человечку половину суммы за букет.
0: Я понимаешь? Думала, просто чек свернутый пополам. Ну, пусть будет.
1: Типа я тебя так поняла, извини. Где деньги? Вопрос потом. Я думала, надо свернуть чек пополам.
0: Видите, со мной это не работает ни на каком уровне. Я не поняла.
1: Сопротивление внутреннее есть.
2: От Вадима вариант. Дарю тебе букетик, а могли бы суши заказать.
1: Интересно, да.
2: Ну вот, что бы ты выбрала, Ксюш?
0: Букетик.
2: Букетик,
0: да.
1: Ну, по настроению, да. Вот сегодня букетик, давайте так.
0: Всегда букетик, наверное.
1: Всегда букетик лучше суши. Да. А если хочется суши?
0: Ну, заказываешь суши. Ну, а что, это праздник какой-то?
1: Букетик.
0: Букетик — это праздник.
1: А, всегда.
0: Суши — это ужин. Ну, еда.
2: Это понятно. Но вот если у человечка в конкретный день только вот либо на букетик, либо на суши.
0: Букетик.
2: Букетик.
0: Да.
1: Голодные, но зато в красоте. Это правильно.
0: Так, подожди, стоп. А кроме суши вообще ничего больше в мире не осталось? У нас еды нет?
1: Ну, если вот такая ситуация.
2: Хречу с сосисами сварить.
1: Если ты на работе.
0: Ну,
1: сидишь.
0: У меня-то есть.
1: Но у нас тут есть запас, да, я понимаю.
0: Накормлю, чё уж там.
1: Так.
2: За букетик.
0: За букетик.
1: Кстати, вот неожиданное, к слову, о торжествах всяких. Поймал на свадьбе.
0: Так.
1: Ну, вот и тебе.
0: И передарил,
1: и тебе передарил, да.
0: Ну, кстати, тоже неплохо, значит, поженимся.
1: Думаешь, так это работает?
0: Да.
1: Типа каждый, кто прикоснется к этому букету, теперь вот...
0: Возможно.
1: Будет в этой цепочке.
0: Да.
1: Главное вовремя остановиться.
2: А вам не странно, что чел... вышел с девочками бороться за букетик и поймал его.
1: Но он ради тебя это делал. Как вот, Ксюш, тогда? Оправдан? По твоему ощущению.
0: Ну, если меня не было на этой свадьбе, то ладно.
1: Если он толкался с другими девочками ради тебя.
0: Класс.
1: Что-то в этом есть, да, такое, мне кажется.
0: Пиши мне в личку.
1: Особенно героическое, что-то в этом есть.
2: Это, конечно, не канистра с бензином, но раньше был хорошим подарком, пишет Мария.
1: Да. Цветы всегда хороший подарок. Вот на бензин же не потратить, пишет Анастасия. Вот и купил тебе букет.
2: Ну, опять же, да.
1: Опять же, повод, да, почему нет?
2: Насущная. Ну что, друзья, ждем и ваши версии тех самых записочек, которые можно приложить к букету. Какие-то они могут быть неожиданные, странные, прикольные. dk.com/radiochill. Пишите к нам в группу ВКонтакте. Также у нас есть там канал ВК. Значит, на него можно попасть с помощью той самой группы, которую я ранее называл. Там есть плашечка такая, прям перейти в канал. Вот так вот кликаем. 1,8к до сих пор, ребята, если что.
0: Да, ну,
1: мы будем обновлять весь день сегодня. И мы надеемся, что там будет сначала 1,9, а потом 2. Ладно, 1,9 можно пропустить, сразу 2.
0: Сразу 2к. Да, я вам говорю, 3 будет к уже.
1: У нас такой заказик, да. Давайте. Ну, а мы тоже чего-то приложим, например, вот сертификат в лето. Это к вашей победе. Сегодня буквально через пару часов примерно о Империи игр.

0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
1: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16.
4: ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
5: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
8: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
9: Челябинск, встречай звездную программу на День города. 12 и 13 сентября на площади у торгового центра праздничные концерты. 12 сентября выступят Беарвульф и Валерий Сюткин. Ведущий Дмитрий Губерниев. 13 сентября певица Мона. 12 сентября начало в 17:30. 13 сентября в 16:30. Вход свободный. При поддержке администрации города Челябинска. 6+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 8-800-100-4. Давайте поиграем, друзья. Звоните скорее. Наш звук заряжен. Мы тоже заряжены. Осталось зарядить вас, получается.
1: И отдать вам воду. 3 бутыли. Может быть, и 3 сертификата. А может быть, продолжим копить. Поглядим. Ну, а если вы, например, студент, тогда пора в магазины «Ниагара» со студенческим билетом. По нему скидка 15% на воду и газировку во всех фирменных магазинах. Просто покажи билет на кассе и забирай со скидкой. ООО «Национальная водная компания «Ниагара».
2: Ну а прямо сейчас просто звони по номеру 700-104. Привет. Я знаю, что версии уже имеются у всей нашей области. Поэтому давайте послушаем первую из них на сегодня. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Максим.
2: Максим, как настроение?
3: Да, отличное.
2: Это хорошо. У нас тоже сегодня вроде бы отличное, да? Ребят, ребят.
1: Да, проверку прошли.
2: Проснулись.
1: Синхронизировались.
2: Максим, сейчас услышим звук вместе, но после твою версию. Поехали.
0: Что же это такое?
3: Это барабанная.
2: Барабаны.
0: Барабанная дробь, да.
2: Но нет.
1: Где-то стучали у нас барабаны, по-моему, уже в версиях. Нет, это точно не барабан.
2: Эх.
0: Ай, в глаз что-то попало, барабан.
2: Барабан попал
0: барабан,
2: в глаз.
0: Глаз попал. Сильно стучали.
1: Это от перепонки у тебя залетело рядышком. Привет.
2: Доброе утро. Доброе, доброе.
0: Поговори с нами.
4: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
4: Аня.
0: Анечка, как у тебя дела?
4: Кого?
0: Как дела?
4: Нормально.
0: Все хорошо? Где ты там находишься?
4: Да.
2: Ну, чего пристал? Говорит, все хорошо у нее.
1: Супер.
2: Родители рядом там, в случае чего?
1: К сожалению.
2: К сожалению.
1: Это было круто. Ну все, выдавайте вашу общую версию. Что это у нас такое?
4: А я даже звук не знаю.
1: Ну так давай послушаем его тогда вместе. Родители тоже слушайте внимательно.
4: Ну как будто каким-то автоматом стреляют какими-то пульками небольшими.
0: Игрушечным автоматом.
1: Игрушечный автоматик, да. Все понятно. Понятно, с чем играет у нас наша юная слушательница. Нет? Это не он.
2: Увы. А значит, едем к следующему нашему слушателю. 700-104. Доброе утро. Привет, привет, привет, привет.
0: Привет.
5: Доброе утро.
2: Доброе. Как тебя зовут?
5: Александр.
2: Александр, как настроение?
5: Шикарно.
2: С чем это связано?
5: На работу еду.
2: Класс. Вот бы всем такое настроение по пути на работу. А как дела?
5: Отлично.
2: Тоже отлично. Ну, такой позитивный человечек. А что за звук мы загадали?
5: А я, если честно, не слышал, радио плохо ловит. Ну, что-то похоже на дятла, как будто бы.
1: Вот, это, кстати, не было. Я все думал, когда дятла предложат. Вот, спасибо, Александр, набросил. Прикольная действительно версия. Но не оно. Нет, это не дятел.
2: Эх.
0: Посмеялся, как дятел Вуди.
1: Зловеще.
0: Доброе утро.
4: Доброе.
0: Как тебя зовут?
4: Людмила.
0: Людмила, ты, наверное, с какой-то версией нам звонишь, скорее всего, да?
4: Мне кажется, что заводная игрушка, как в детстве были, заводим, и она прыгает.
2: Угу.
1: Много игрушек у нас разных уже. Но нет, это не заводная игрушка.
0: Угу. Игрушка заводная, а внутри секрет.
2: Это что за трек?
0: Это переделанная детская песня, не вдавайся.
2: Понятно. А 700-104, давайте еще одного слушателя примем в эфире и будем увлекать.
0: Ластецкого давайте.
2: Давайте. Last of Us.
6: Алло.
2: Доброе утро, как тебя зовут?
6: Доброе утро, меня зовут Рустам.
2: Рустам.
6: Я звонил уже позавчера, по-моему.
0: Так, подождите, журнал звонков Рустама сейчас звонил позавчера.
6: Да, записан там под номером 2978, да.
1: Какие-то претензии по звонку, что?
6: Да нет.
1: Новая версия появилась у тебя?
6: Да, вы знаете, мне похоже на такой, знаете, старый советский будильник, который вот уже на издыхании, уже на последних пружинках.
1: Как и все мы к четвергу.
0: Да, это очень на нас похоже сегодня.
2: Он много-много работал и
1: мы вот так слышим будильник уже, где-то к четвергу. Но нет, это не будильник.
2: Увы, увы. Ну все.
0: Ну все, хватит на сегодня, я считаю.
2: Конечно.
0: По звуку.
1: Много было крутых версий. Еще больше будет завтра, мы уверены. И завтра будет 4 бутыли и 4 сертификата от ООО национальной водной компании «Ниагара». Ну и, кстати, новинка в фирменных магазинах и сразу со скидкой 20%. Сочные варианты минеральной воды «Боржоми» с необычными вкусами. Аджарский мандарин, груша, тархун и цитрус. Газировка в удобной упаковке по 12 штук. Идеально для дома и для большой компании. Самое время зайти в гости к «Ниагаре».

0: Твой перекус. Твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев. И ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
1: Хватай вафлю. Иди куролесить.
2: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
1: «Жили-были» в планете авто по выгодной цене.
3: И в сентябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 599 тысяч рублей.
1: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: Политическая реклама.
5: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
6: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
7: Телефон рекламной службы 72-3903.
8: В Челябинске 8 часов.
9: Континенталь! В темном коридоре вещи поняты где-то.

0: Второй, приятный такой, цветочный час утреннего шоу «С утра по радио» стартовал, друзья.
1: Ура!
0: Всем цветы за мой счет.
1: Давай, я жду.
0: Виртуально.
1: Ну, началось.
2: Опять виртуальный, да что ж такое? Такие и не передаришь особо.
0: Вы видели мой счет? Там только виртуальный.
2: Он исключительно виртуальный, поэтому и цветы виртуальные, и все подарки виртуальные. Настоящие только ваши версии. Их довольно много тут уже, кстати, летит во всевозможных наших соцсетях. Мы сегодня вот эти самые букетики дарим, отмечаем день разноцветных цветов и придумываем прикольные, неожиданные записки букету. Давайте парочку зацепим таких.
1: С удовольствием зацепим из ТГ-канала. Например, он сегодня немножко умирает, но ничего страшного. Четверг, сами понимаете.
2: Надо воду поменять.
1: Да, Игорь такую записку бы оставил. Меняю этот букет на 20 литров бензина. Многоточие и сердечко.
2: Но это сейчас как будто скрепку на квартиру. Такое ощущение.
1: О, да.
2: Да. А я помню, ты говорила что-то про хризантемы, но не помню, они тебе нравятся или наоборот аллергия. Если что, слово запомнил человек, это уже важно.
0: Геннадий написал нам: от таинственного незнакомца жду под памятником Ленина в 8:30 вечера. Газета «Огонек» в правой руке и бабочка под горлом.
2: А он давно ждет, да?
0: Я извиняюсь, да.
2: Лет 50 примерно, да. Находится и решил наконец букет послать.
0: Подкаты из Советского Союза есть.
2: Засчитаны, да. Ну и вот засчитан тоже. Дарю букетик, собирай вещи на Пхукетик. Это мощно, конечно.
1: Что там за идеальный мужчина?
2: Это идеальная девочка мечтает. Анюта. Она знает, чего хочет, это точно.
1: А вот Антоха пишет: 100 рублей верни. И смеющийся смайлик.
0: С клумбы нарвал, типа еще и сотку хочет залутать.
2: Нормально, да, настроение. Еще одна женщина, кстати, точно знает, чего хочет. Это Анна. У нас здесь ВК. И она говорит: ребят, пожалуйста, сегодня поздравьте моего мужа Дениса с днем рождения, потому что я его везу на работу, а там он без радио сидит, представляете?
1: Нет!
2: Во-первых, надо...
1: Не может быть!
2: Надо как-то подарить ему радио на работу. Я не знаю, что у них там за проблемы.
1: Кстати, да, если найдете, нам тоже подарите. Сейчас такая беда найти радио.
2: Это непросто, да, бывает. Руководство Дениса, давайте как-то решите этот вопрос, чтобы он был всегда с радио «Континенталь». Ну и, опять же, наши поздравления ему летят, он наш постоянщик.
1: А как его можно поздравить? Например, купить умную колонку. Любую вообще абсолютно. Говорите: Маруся, включи радио «Континенталь». И что она делает?
0: Включает. А еще не только Маруся.
1: И Яндекс.
0: Алис.
1: Алис тоже можно попросить. Алиса, включи. О, это сейчас для всех. Для
2: давай
1: всех,
2: байтик.
1: Алиса, включи радио «Континенталь». Слышите, слышите везде там. Включаю радио «Континенталь».
0: Идеальная пародия. Это лучше.
2: Я думаю, все Алисы оценили сейчас.
1: Спасибо.
2: По всей планете.
1: Вот, а еще нас можно слушать просто в ТГ-канале. Переходите по закрепленным нашим сообщениям, и там обязательно найдете бота специального, который включает вам нашу станцию. Где еще можно это сделать? Яндекс.Радио, пожалуйста, в браузер вводите, и вот я вижу, там у нас сколько? Пару десятков слушателей. Пожалуйста. Кстати, когда вы нас слышите, всегда давайте какие-то реакции. Там вот можете нажать на смеющийся смайлик, на сердечко, на аплодисментики или на палец вверх. Сами выбирайте, а мы увидим, что вы нас слышите и вы с нами на связи. Вот, где бы вы ни были. И нас из разных городов даже слушают. Решили проблему Дениса?
2: Я думаю, да.
1: Да.
2: Все, нам будет очень приятно. Везде ставьте нам реакции, конечно же. Но у нас тоже есть что-то приятненькое для вас. Подарок. Сертификат в лето. ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Что у них есть? Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
2: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Так, ну и что? Новости из мира животных сегодня. Давайте небольшую подборочку такую опасностей, которые могут нам предстоять где-то.
4: Опасность?
3: Да, потому что таганай. Кто там появился, как вы думаете? Кто это может быть?
4: Опять медведь?
3: Может быть волк, может быть лисица. Да, опять медведь.
5: Медведь?
3: Нагнал интриги. Неожиданно.
4: Да, опять медведь.
3: Но там не медведь сам, там его следы. А вдруг это лисица делала следы медведя? А вдруг это волк стал креативным? Ну, в общем, да, если собираетесь куда-то на Таганай в ближайшее время, то знайте, что где-то там бродит здоровенный медведь. Пересмотрите «Выжившего» с Ди Каприо, поймите, что, может, не надо на Таганай вам пока. Ну, или просто будьте осторожны. Еще попросили специально не оставлять нигде там, на пенечках рядом с туристическими тропами для белочек что-нибудь, для птичек, печеньки, потому что приходят медведи, как правило, после такого.
4: На угощение.
3: Они очень любят все вот эти сладости, да.
4: И вас.
3: В том числе, да. Разнообразные угощеницы есть для медведей, давайте так скажем, на этой земле. Поэтому им не надо ничего приносить и подкармливать. Но про медведей мы вроде знаем, что это опасные животные, да, здоровенные. А вот про белок как будто нет. Да, когда приходит белка, стоит задуматься.

0: Орешки, опять же, тоже.
1: Ну вот, более 100 обращений зарегистрировали в Москве. Почти столько же, около 100 в Питере, кстати. Вот там тоже злые белки, представляешь? Такие жестокие. И в Новосибирской области 97 обращений. Тоже вот мы не попали в топ, благо у нас белки такие поспокойнее. Хотя их у нас тоже довольно много в парках во всяких. Я вот недавно наблюдал в нашем парке, который Тищенко. Но там не то, что белочку. Там недалеко вот мы прогуливались, просто ели мороженое.
2: Медведь? Сидим,
1: а там автомат вот с этими орешками. И кто-то просто к нему подошел, и там 5 белок с разных сторон просто. Ты же купить там орешки? Ты же купить орешки? Орешки же купить.
2: Серьезно?
1: Они прям, да, они прочухали. Они там рядышком живут, да, дежурят на деревьях. Как только видят, что кто-то приближается, они прям собираются такой в круг. Ну, чуть-чуть даже пугало. Ты знаешь, их количество. Да, когда их много, и они такие с разных сторон. Благо я издалека смотрел на эту картинку. Вот, и думал, снимать, не снимать. Вот в основном у меня такой вопрос был. Ну и еще интересная из Франции такая прилетела. Животная новость тоже. Мэр французской коммуны издал указ, запрещающий тигровым комарам летать над муниципалитетом. Все, подписано.
0: Все, хватит комары, налетались.
1: Если и летаешь...
0: Визу не продлили.
1: Да, если и летаешь, то ты не тигровый, докажи это. Вот. А если ты тигровый комар, до свидания отсюда. Пожалуйста, в другой муниципалитет. Может быть, в какой-то соседний. Указ власти коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер. Вот так обосновали тем, что... Рамбер, я думаю, так это должно быть, да. Тигровые комары переносят различные заболевания, и не надо их нам сюда заносить, а их укусы вызывают, внимание, гнев и отчаяние.
2: Внимание, гнев и отчаяние вызывают?
1: Да, нет, мне нравится формулировка просто. Но внимание тоже на себя обращают, конечно, когда тебя тигровый комар кусает. Интересно, что это? Надо будет загуглить. Тигровый комар. Он сильно отличается от вот наших. Он здоровенный, хищный.
0: Сейчас будет.
1: Давай, расскажи нам о них. И тем временем, вот, гнев и отчаяние, представляете? Поэтому... А ведь много вещей вызывает у нас гнев.
2: Давайте и их, отчаяние.
1: Давайте их тоже запрещать.
2: Да, я, мне конкретно поименно называть всех там. Вот.
1: Я боюсь, там будет такой свиток до пола, да. Но надо с чего-то начинать. В общем, сегодня надо запретить, по крайней мере, для себя что-то, что вызывает у вас гнев и отчаяние. Я считаю, поступить так же, как эти власти.
0: Он реально тигровый.
1: Он похож прям на тигра?
2: На тигрика?
0: Расцветка такая, да, такая прикольная.
1: Но там, кстати, вот грозит этим комарам уголовное преследование. Пока ни одного не задержали, говорят. Но всем пригрозили. Говорят, мы до всех доберемся, чтобы ни одного не встретили. Это во Франции.
0: А, во Франции.
1: Сен-Жюст-Сен-Рамбер.
0: Это просто тропические вирусы какие-то они переносят. Тропики рядом с Францией разве?
1: Нет, вот они и говорят, не надо к нам это заносить. Обратно в тропики себе, пожалуйста, куда-нибудь.
0: А, ну ладно.
2: Интересно, послушают ли комары?
0: Непонятно.
1: Да, держите пока в курсе. Мы свяжемся, отправим какого-то корреспондента в Сен-Жюст-Сен-Рамбер.
0: Там у нас французская коза сидит.
1: Вот,
0: без
1: вот.
0: Без дела пока.
1: Она должна как-то шарить, да, в этом мире животных и в комарах тоже разбираться, так или иначе.
0: Передадим ей информацию обязательно.
1: Все, будем держать вас в курсе, как там дела.
0: Ну и держи нас в курсе, Сень, не забывай про погоду.
1: Погода. Не забываем, ни в коем случае, плюс 12 тем временем в центре Челябинска прямо сейчас. В течение дня облачно с прояснением, местами возможны дожди. Порывистый юго-восточный ветер, днем сегодня плюс 18, 23.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать...
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗА-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
7: ООО «Специализированный застройщик Apply Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: Привет, это Кирилл Лирик. Прямо сейчас слушаем мою песню на радио «Континенталь». А 12 сентября отметим День города в Арт-сквере вместе.
13: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: вечности.
1: 700-104. Давайте, друзья, скорее звоните для того, чтобы отгадать очередную знаменитость какую-то и, собственно говоря, получить подарки. Все просто.
2: Отправиться в Midpoint. После этого уже с сертификатом в руках. Любишь качественный отдых? Готов открывать новые горизонты? Тогда помечай в календаре 25 сентября. Midpoint на Тополинке. Там состоится Ночь культуры. В программе все, за что мы так любим Midpoint. Жаркие танцы, незабываемое шоу, конечно, целая гора подарков для самых активных. Midpoint на Тополинке – твое место для ярких впечатлений. 18+, ООО «Джин».
3: И мы ждем тебя. 700 ровно 104. Давай угадывать нашу личность. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
4: Меня зовут Таня.
3: Таня, очень приятно. Нас зовут Сеня, Ксюша, Тимон.
4: Тимон.
3: Тимон.
1: О, я самый любимый, да?
4: Да.
1: Спасибо. Обычно Ксюша напрашивается на комплименты.
2: Тогда уходи из студии вот за это.
1: Это другая игра, Сеня.
2: И придет вот какая-то личность вместо тебя.
1: А, ну давай тогда. Все, я пошел, сейчас позову человечка.
2: Давай.
1: Аркадий!
2: Он всех зовет Аркадиями, это Тимон. Поэтому это не подсказка ни в коем случае.
3: Лукубник,
4: думала уже.
1: Не-не-не-не-не. Слушай внимательно, поехали. Значит, кинематограф мог лишиться меня. Ведь в детстве я мечтал стать морским биологом.
2: Да ладно?
3: Ух ты!
1: Было такое. К тому же я сильно забочусь об окружающей среде, ребята.
3: Я знаю, кто ты.
1: У меня, ну, она на первом месте у меня, вот эта среда, знаете. Хоть и так. Сегодня и четверг, но...
2: Но на первом месте всегда среда.
1: В 2010 году я купил себе 7-летнюю 20-килограммовую черепаху в качестве питомца.
2: Господи, я уже перепугался, думал, человека может. Черепаху, все, ладно, заботишься о ней.
1: Да, ну не хотелось хвастаться, конечно, но в середине нулевых еще личный остров у меня появился, который я планировал спасти от разрушения береговой линии и превратить его в эко-френдли курорт.
2: У тебя ничего не получилось, я правильно понимаю? Ты так просто говоришь.
1: Я в процессе.
2: 20 лет назад тут остров купил, ну ты я хотел то, сё.
1: Сень, я позвал бы тебя к себе на остров, но ты на дачу никого к себе не зовешь, поэтому
2: карма. Я всех
1: карма.
2: Зову всегда. Все, все на остров к тебе, давай.
3: Хотя если бы эти два человека оказались на острове, это был бы мой любимый остров, я скажу так, да?
2: Интересно.
3: Я знаю, что это за личность.
1: Ну, хватит пока, я думаю.
2: Ну что, давай, твоя минутка пошла, поговори с этой личностью.
4: В 2000-х годах, да? Значит, он такой уже, взросленький.
1: Да, я вот такой так. Взросленький уже такой.
4: И, наверное, иностранный.
1: Я иностранный, да, иностранный.
2: У нас не так просто остров купить, да.
4: Животину у нас любит вот с курочками там. А, ну он болеет.
2: Так.
1: Это она про
4: Бекхэма.
2: Ты можешь прям, да, накидывать версии уже.
4: Так, он красавчик?
1: Да, я красавчик.
4: Наверное.
1: Я красавчик.
4: Какой-нибудь Брэд Питт или Том Круз?
3: Итак, твой вариант — Брэд Питт или Том Круз?
4: Ну пусть будет Круз. Питт вроде с животными не замечен.
2: Не замечен был. По крайней мере, в серьезных, да, в серьезных скандалах.
3: А Круз красавчик?
2: Ну, многим нравится.
4: Такой ничего.
2: Ничего такое.
1: Круз красавчик, мой друган, кстати.
3: Я... Это подсказка, да.
2: Ну да, ты поняла, да?
3: Я тоже подсказку давала, между прочим.
4: Красавчик.
1: Ну, красавчик.
2: Ну вот для Ксюши прям супер красавчик.
4: Для Ксюши супер красавчик.
2: Давай, все, минутка закончилась. 3-2-1.
4: Да не Девито?
2: Дэнни Девито, ну конечно!
3: Извинитесь!
2: Это было супер!
3: Ну, это проигрыш, как я понимаю.
2: Не знаю, это выигрыш, но это неверно.
1: Тоже аплодисменты включил.
2: Это было хорошо, мне очень понравилось. Вспомнила человека, да. Класс.
1: Хорошего денечка тебе, набирай нас еще, потому что ты даришь нам шикарное настроение просто.
2: Как Дэнни Девито, прямо в своих комедиях. Ух, было супер.
1: Доброе утро, говорим мы нашему следующему слушателю.
3: Доброе утро.
1: Приветики.
3: Привет.
1: У вас появился шансик на то, чтобы забрать подарки.
2: Да, все были уверены прям, что с первого раза у нас угадают. Да нет, давайте быстренько врывайтесь.
3: Да ладно, изи, я по первому факту сразу узнала. Он один такой.
1: Один, да, такой?
3: Один такой.
1: Несостоявшийся морской биолог. Доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
5: Это снова Максим.
1: О, Максим снова. Ну, давай рассказывай, какую личность ты там разглядел у нас.
5: Это американский персонаж.
1: Да,
2: да.
5: А он певец?
1: Нет, нет. Не певец.
3: Кинематограф же мог его потерять.
2: Угу, он актер, да, американский, это мы выяснили.
1: American actor.
5: Когда не знаю.
1: Ну, давай тогда не будем забирать время. Быстренько перейдем к последнему слушателю в этой игре. 700-104, доброе утро.
3: Доброе.
0: Татьяна, снова на связи.
1: Татьяна?
0: Да, это я.
1: О, круто.
0: Девита отпал.
1: Отпал Дэвид.
2: Но держи в курсе.
1: И вместо него на праздник пришел кто?
0: Так, он с пляжами там, да, вот этими связан, да, которые береговые линии. И с баскетболом он тоже связан.
1: С баскетболом.
2: Вот насчет баскетбола мы не в курсе, да.
1: Не слышали.
3: Да, связан. С тем и с другим.
0: Дневники он там писал какие-то.
2: Не исключено.
3: С тем и с другим он связан.
0: Это Леонардо Ди Каприо.
3: Конечно,
1: да!
0: И Дэнни Де Вито.
1: Как он связан с баскетболом?
3: Дневник баскетболиста, его одна из чуть ли не первых картин, которая просто потрясающая его работа. А, да сколько у него потрясающих фильмов! Это, а что тревожит
2: Гилберта?
3: Гилберта
2: Грейпа, да.
3: Просто невероятно.
2: Это
3: вообще лучший актер мира.
2: Ну и Татьяна тоже про нее, можем так сказать, лучшая. Взяла, камбэкнула и дала правильную версию, еще и нас повеселила. Так и делай, например, в Midpoint. Любишь качественный отдых, готов открывать новые горизонты, тогда помечай в календаре обязательно 25 сентября. Midpoint на Тополинке, ночь культуры. В программе все, за что мы так любим Midpoint. Жаркие танцы, незабываемое шоу, конечно, целая гора подарков для самых активных. Midpoint на Тополинке, твое место для ярких впечатлений. 18+, ООО «Джин».
6: Переходим на личности. Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Слабый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Сатке, Озерске и Снежинске плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0, днем в пятницу плюс 18-23.
6: Реклама на радио «Континенталь». Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокко» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+. Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
2: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
6: 12+. Думали, вафли – это только к чаю? А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
7: Вот это красотка. Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
6: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
7: А еще и умная, сразу видно.
6: Это новая Amoda C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя в
8: Планете Авто от 2 миллионов 299 тысяч рублей. А мода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10. Указана цена на автомобиль мода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
9: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
10: Сложно!
9: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте почитаем ваши сообщения, друзья. Вы присылаете их достаточно много во ВКонтакте и достаточно мало в Телеграме, я вот смотрю сегодня. Как будто...
1: Это почему это так происходит?
0: Мы не понимаем,
1: да?
0: Кстати, не понимаем.
2: Баланс ВКонтакте-Телеграм сместился у нас сегодня, да. Давайте выправлять поактивнее, пишите и туда, и туда.
0: Ну, а самое главное, что нужно писать. В день разноцветных букетов мы придумываем прикольные и неожиданные записки к тому самому букетику цветов.
1: О, Катюш пишет, букет составлен с ароматами ведущих с утра по радио.
2: Интересно было бы, да. Просто и, понятно, нюхай. Вот так вот. От поли, если что.
0: Нюхай.
1: А мы всегда нюхаем.
2: Ну, надо, да, правильно. Это ж цветы.
1: Стабильно, да. Ну, мне кажется, все девочки так делают, когда букетик. Так. Даже если он не пахнет, все равно радуешься.
0: Ну, о, круто. Это Ксюша кому-то отправила. Продолжай бесить меня и дальше.
1: Или мне.
2: Очень милая, тебе, да. Тоже вот. Ползу к тебе, цветы меня опередили. Но я скоро буду. Уже доползаем.
0: Это не тебе, это маме. Поставь воду.
2: Это жесткое, да, конечно. А помнишь наш «Титаник»? Нас чуть не сдуло. Почему-то Наталья пишет. Ну, какая-то интересная история, видимо, была.
0: Ну, вдохновилась Лео Ди Каприо.
2: Да.
1: О, да. Людмила, я знаю, какое радио ты слушаешь с утра. Ну, вот я никакое, получается.
0: Ну, ты же нас слушаешь, себя слушаешь, по факту.
1: Вот по
0: сейчас,
1: факту.
0: Сейчас же ты слушаешь, все, получается континентально.
1: Да? Ну, ладно, хорошо.
2: Вот букет, наводи марафет, пойдем на балет.
0: Опа.
2: Некая поэзия подъехала, вот так, внезапная.
0: Че у тебя там на столе, багет?
2: Ну, не исключено.
1: Букет составлен и реализован при непосредственной моральной поддержке с утра по радио от Елены. Вариантик.
0: Морально.
1: Моральный? Тебя смутило, что?
0: Что у нас есть поддержка еще и моральная, оказывается.
2: Не ждал ни того, ни другого, да. Где мы, а где мораль, казалось бы. Еще и поддержка вот, вот. Там.
0: Дарю тебе цветочек от сердца и от почек. Заваривай.
2: Жестко, конечно, все это, да.
0: Но полезно.
2: Но полезно, да, опять же. Ну, можно же и то, и другое дарить. И красивый букет, и какой-то сбор, я не знаю, если чего-то где-то насобирали.
1: И настроение можно дарить.
2: О, кстати, это мы занимаемся регулярно.
1: Вот, кстати, и будем продолжать этим заниматься. Самое главное вам продолжать писать нам в ТГ-канале «Радио Континенталь». Кстати, лучший ТГ-канал по версии премии «Вместе Медиа». Мы об этом немножечко забыли, но вчера я об этом вспомнила и решила вам вновь об этом сказать.
2: Подтягивайтесь туда, да, больше пишите. Но везде вас, конечно же, ждем. И еще что-то мы забыли. Мы дарим не только хорошие подарки же у нас есть. Сертификат в лето. Но это только в конце утреннего шоу о «Империя игр».

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
3: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
6: «Сити Смайл» – одна стоматология для всей семьи. Я прохожу здесь имплантацию, чтобы снова улыбаться без стеснения. А мой внук приходит на прием без страха. Здесь лечение превращают в увлекательную игру. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали «Сити Смайл». «Сити Смайл» – объединяем поколение улыбкой. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
8: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
9: 12+.
10: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Аппарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая СНГ «Трактор Аппарель». Носи то, чем гордишься.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу. Ты хочешь?

0: И 4. Погнали играть, друзья. Звоните, будем объясняться друг с другом.
1: Такое тоже будет происходить, да. Ну а потом отправим вас в чудесное место, если, конечно, все получится, в ресторан «Девятая планета». Итак, все это на Комсомольском 93, а для слушателей радио «Континенталь» минус 20% на кухню и бар по промокоду, соответственно, «Континенталь». Ищите «Девятую планету» на картах, выбирайте удобное время и бронируйте стол. О, «Девятая планета».
0: Ну что, давайте с вами знакомиться. Доброе утро. Привет.
2: Алло, привет.
0: Как тебя зовут?
2: Никита.
0: Никита, как дела?
2: Отлично.
0: Чего новенького у тебя вообще?
2: Да ничего, на работу еду. Новенькая. Животных заново лечить будем, новеньких.
0: А, ты этот, прикиньте,
2: да.
0: Забыл, врач. Как тебе там?
2: Ветеринар.
0: Ветеринар, точно.
1: Никита, я хотел тебе помочь. Как тебе? Полминуты назад же сказал.
0: Ветеринар вылетел из головы, представляете?
1: Мне сначала показалось, животик снова лечить он поехал.
0: А, животик.
1: Животных, да, тоже хорошо.
0: Животных с животиком тоже бывает.
1: Ну, крутая у тебя, конечно, профессия. Уважение летит от нас. Но и Тимон, наоборот, летит из студии, правильно?
0: Да, я полетел.
1: И Ксюш тоже высылаем, потому что не должно их тут находиться. Ха-ха-ха. Здесь мы будем что-то загадывать. Итак, я тебе слово. Ты его за 15 секунд объясняешь Тимону, но не употребляя однокоренные ни в коем случае. И главное, не намекая ничем ему, правильно он тебя понимает или нет, если вдруг он будет что-то выкрикивать. Ты готов?
2: Да.
1: Смотри, давай вот сегодня цветы у нас, да, попробуем объяснить ему слово «тюльпан». Все, понял, осознал, принял.
2: Ага.
1: Так, Тимон, врывайся к нам в студию. Тебя ждет какое-то объяснение. Помни, что вот тебе сказали каким-то образом. Нельзя повторять эти слова потом. Я буду следить за этим очень жестко.
0: Ладно. Не бухти.
1: Итак, 15 секунд, пошли.
2: Так, это цветы разного цвета бывают. В форме. Округлая такая форма. 6 букв. Желтые, белые, красные бывают разные. Вот, дарят их не так часто.
1: Останавливаем. Ну, мощно вообще набросал.
0: Все, капец.
1: Капец. 6 букв? Нет, я пытаюсь понять.
0: 6 букв?
1: Нет, там 5 в слове «капец». Думай, как тебе все это объяснять. Но помни, что вот это одно слово точно нельзя употреблять, которое он уже сказал, важное.
0: Которым они и являются?
1: Да, которым и являются. Они или он. Поэтому тут как-то придется вот обходным маневром.
0: Сейчас подожди.
1: Йоу. Ты готова слушать все
0: я
1: это?
0: Я не готов.
3: Все, а времени нет.
1: Я смотрю на тебя, ты не готов, и в этом и прикол. Давайте, 3, 2, 1, погнали.
0: Смотри, мы разговариваем сегодня в темке о букетах.
3: Так.
0: Соответственно, это вот они находятся в букете. У них больше на одну букву, чем 5. И они бывают разных оттенков.
1: Про форму ничего не будешь говорить? Округлая, если что.
0: Округлая форма.
1: Ну да, этого ты не мог говорить, но я добавлю от себя.
0: Спасибо,
1: мне понравилось просто, что цветы округлой формы. Это правильно, это важно.
3: Букв больше, чем 5?
0: На одну, да. Я просто не мог сказать.
1: Он слово «буква» на самом деле не мог говорить. Ну уж не будем душнить, ладно, черт с ним.
0: Да, сильно не душнит.
1: Но ему сказали, что там 6 букв, да. Он пытался до тебя донести эту мысль как-то.
0: Я не понимаю, если
1: задание
0: честно.
1: Такое сложное, что я даже не
3: а
1: против
3: повторить.
1: А ты не
3: понял, повторить. Что это?
0: Я до сих пор складываю буквы.
1: Ты же знаешь, с детства еще. Ну что?
3: Так, я соберу все, что было.
1: Давай.
0: Собери, пожалуйста, я пока тоже.
3: Вот мы сегодня обсуждаем букеты.
1: И это что-то из него.
0: Из него, да.
1: То есть это, как ты думаешь, это какой-то...
0: Ну, Сенька сказал, что это уже... Подожди.
1: Ну, цветок, это что?
0: Ну да, цветок.
1: Какой-то
0: не
1: цветок.
0: Не само же это слово,
1: да.
0: Цветок.
1: Вот. Просто ему нельзя было говорить слово цветок, поэтому он вот...
0: 6 букв, цветок, бывает разных цветов, соответственно, я на оттенки заменил.
3: Ой, ну это...
1: Есть одна проблема, я вам скажу, там не 6 букв.
0: Серьезно?
1: Да, там, ну там одна такая затесалась.
0: 7 букв?
1: Там 7, да.
0: 7 букв. Подожди.
3: Да все равно я не знаю.
1: Ну давайте, 3, 2,
0: тогда хотя бы есть.
1: 1, и это тюльпан!
3: Астра, я просто сказала, потому что я не знала, какой.
1: Но почему нет? Да.
0: Я думал, когда он сказал...
3: А можно было объяснять тюльпан через, например, цветы разлуки?
0: Или через фан-фан.
1: Опять же, почему нет?
3: Как можно было угадать?
0: Это же меня шесть букв сбили. Я тюльпан думал, он говорил, желтые бывают, белые, какие-то там еще.
1: Но он не математик, он ветеринар. Докопались до человека.
0: Меня эти шесть букв сбили.
1: Там мягкий знак затесался, он его не посчитал. Так бы было шесть, да.
3: Ну, в общем, вот такая история. Классно.
1: Мы во всем тебя обвиняем, Никита, сегодня.
2: Спасибо. Я вернусь.
3: Привет, Никит. Пока, Никит.
1: Всем животным приветы. Да, и завтра обязательно нам звони, вернись действительно и покажи, как это делается. Все получится, мы уверены. И отправишься тогда в ресторан «Девятая планета». Каждую среду в 20.00 здесь проходят игры в мафию. Записывайтесь. А при бронировании стола назовите кодовое слово «Континенталь», и администратор забронирует для вас столик по спецусловиям ООО «Девятая планета».

0: Челябинск, собирайся, будет вкусно! К 290-летию города на набережной реки Миас пройдет гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». 11 сентября в 16:00 открываем гастрономические ряды. 12 и 13 сентября с 12:00 гуляем, пробуем, наслаждаемся. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный, 0+.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
3: На красивом, элегантном,
4: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур. На кроссовере «Джин-тур».
4: Семейный кроссовер «Джин-тур» Дэшинг в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейск. Шоссе 82. Телефон 700-01-10.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Москве 9 часов.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Уже третий час утреннего шоу «С утра по радио», между прочим, с друзьям. Да. Сегодня
1: слова
0: «Е». Слова «Е», да. У нас сегодня шикарная темка, день разноцветных букетов. Каждая девочка сейчас нас слушает и...
1: мечтает о букете.
0: Мечтает о букете. А парни, давайте-ка сегодня возьмем, ну и раскошелимся хотя бы, ну вот на небольшой букетик порадовать свою.
1: Да.
0: Ну давайте вот на маленький хотя бы какой-то, вот так, чисто презентиком.
1: Ну это вот даже крошка. На самом деле, крошка, мне, да, кстати, недавно, относительно недавно, пару месяцев назад, уже три, наверное, так, даже. Когда? Ну, где-то в мае. Давайте скажем так. Дарили одну композицию. Маленькую такую, очаровательную. Но она была прям очень-очень милой. Очень. Не огромный букет какой, а вот такая. Но тоже очень приятная, видите, даже запомнилась.
0: Стильная, да, какая-то была, наверное?
1: Ну, просто очаровательная.
0: Очаровательная. Замечательно.
2: Ну, потому что не главное в этой жизни быть огромным, правильно?
1: Да.
2: Главное, чтобы все правильно сочеталось.
0: Конечно.
2: Это важно.
0: Конечно.
1: И самое главное, чтобы от сердца.
2: Во.
1: От почек, от сердца.
2: Ну, там что, да.
1: Ну, тут вот как раз синхронная 74 нам просто пишет в ТГ-канале. О, вспомнила, дарю цветочек от сердца и от почек.
2: Тот самый, да. Заваривать приятно все. Вот, кстати, по поводу дорогих цветов, возможно, при их покупке. Мое тело покинуло финансовая грамотность. Оценишь? Пишет Андрей. Такое случается с нами иногда.
0: Но это мы, если что, записки накидываем сегодня, которые можно приложить к букетику, который вечером все парни сегодня в Челябинской области подарят своим вторым половинкам. Не благодарите, друзья, не благодарите. Не надо сейчас, не надо.
2: Не убивайте, друзья, не убивайте.
1: А, ну, есть и другие идеи подарков. Например, Альбина пишет нам в ТГ-канале тоже. Вот тебе мясо шампуры, пожалуйста.
2: Это какой-то мясной букет, да? Вот этот, как из колбасок.
1: Если прям, ну прям реально просто вот такая вот охапка. Просто на.
2: Тоже красиво в целом, да. Почему нет? Ну, наверное, не сезон уже сейчас немножко. Но надо готовить. Пуры, да. Все, ну и разобрались.
1: Сеня, Тимон, дарите Ксюше букетик. Оп, смотрите, какое милое сообщение от Катюши прилетело. Вам спасибо ответное.
2: Ну, а мы как, видите, да, мы не можем, мы в эфире. А вы пришлите букетик, да, а мы скажем, что это от нас. Схема.
1: Вот так не надо.
2: Гениальная схема. Мы примажемся, впишемся, это мы любим.
0: Ну что ж, а пока мы примазываемся, вы отправляете свои сообщения к нам в группу ВКонтакте. Также у нас там есть канал в том самом ВКонтакте. И Телеграм, который сегодня не блещет сообщениями. Но
1: нормально там уже.
0: Что, накидали все-таки уже?
1: Конечно, набрасывают.
0: Подействовали
1: наши? Печатают.
0: А, ну уже получше, да, я
1: смотрю. Все хорошо.
0: Уже получше. Но надо еще больше, друзья.
1: Надо больше.
2: У вас час на то, чтобы набросать еще больше сообщений нам. Давайте постараемся сравняться с ВК и всех даже обогнать там. Ну и тогда кто-то заберет, может быть, как раз из ТГшки, сертификат в лето ООО «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Ну, давайте посмотрим, чего там происходило в мире.
2: А давайте.
1: В окружающем, как говорится.
3: Может быть, что-то интересненькое? Ну-ка.
1: Было интересненько. Значит, смотрите, у меня есть несколько для вас новостюшек. С какой начать?
2: Но мы же не знаем, какая есть.
1: С неприятной. Возможно, со странной. С древней. Или с очень быстрой.
2: Очень быстрой.
1: С очень быстрой. Шеф-повар, итальянский шеф-повар, Мирко Райнен, между прочим, владелец двух ресторанов в Швейцарии, поставил мировой рекорд по открыванию бутылок игристого с помощью сабли.
3: Ух ты! Вот это мощно, конечно. Просто срубал горлышки вот эти,
1: вот
3: да?
1: Как это у нас, по-гусарски называется?
3: По-гусарски, да.
1: По-гусарски. Вот так вот он взял и открыл за одну минуту
2: так.
1: 91 бутылку.
2: Угу.
1: То есть это меньше,
3: полторы
1: чем...
3: Полторы в секунду,
1: да. Полторы бутылки в секунду.
3: Потрясающе.
1: Обалдеть.
3: Но он прям каждую открывал одним ударом? Или он прям по пять? Вот так.
1: Я прикинь, на первый. Да что ж такое? Да блин. Давайте переиграем. Ну это я бы так точно
3: делал. Ну это да. Там другие соперники его, я думаю, в этом челлендже как-то так себя вели, скорее всего. Но видно, что человек опытный, да. Не первый раз он шашкой вот этой владеет.
1: Теперь древнее. Давайте древнее.
3: Ну-ка давай.
1: Значит, винтажный набор для охоты на вампиров был продан в США с аукциона за $3000.
2: Неплохо.
3: А я думаю, куда он делся у меня? Все понятно.
1: В этом наборе было все необходимое, Сенька, что ты потерял.
3: Так, давай, что там было?
2: Молодость.
3: Нет, она не побеждает вампиров.
1: Два деревянных кола.
3: Так, это да, было.
1: Пистолет.
3: Так.
1: Молитвенник на латыни, бутылочка для святой воды, соль, серебро и даже освященная земля.
3: Для святой воды, да. Ну, набор хороший, мне нравится в целом. С ним можно на любого вампира идти, конечно.
1: Но самое жуткое, вот я смотрю, и многие пользователи, кто комментировал данную новость, посчитали самым жутким кинжал с рукояткой в виде зомби-священника. Вот так вот, представляете?
3: Звучит круто, я хочу на это посмотреть. Скинешь обязательно, если там есть изображение.
1: Да, между прочим, это подлинный набор, датируемый серединой 19 века. Да.
3: Ну, казалось бы, даже сумма не такая уж большая, да. В принципе, можно вот нас троих было бы скинуться и приобрести себе. Никогда не знаешь, когда пригодится набор для борьбы с вампирами. Сейчас еще сумерки выходят.
2: О, это по новой.
3: Они должны активизироваться, да.
1: Новые сумерки?
3: Нет, те же. Но в повторный прокат.
2: Сколько?

0: Типа недостаточно тараканов вокруг, серьезно?
1: Прикиньте, в Таиланде.
0: Мне кажется, да, как будто это то место, где довольно легко наловить тараканов.
2: Ну, видимо, специальное место, это всегда удобно.
1: Конечно, она разводит тараканов, ухаживает за ними, кормит их качественным кормом для кур и обеспечивает свежей водой, между прочим. Ну, это рай для тараканов, до того, как их не сожрет рыба.
0: Не все же в Таиланде разводить туристов, правильно? Давайте разводить тараканов.
2: О, хороши.
0: Правильное дело.
1: Вот эти фермерские, видите, они не... В отличие от своих диких вот этих вот собратьев, не питаются на помойках на всяких, у них все четко.
0: Но это только для рыб или там просто я знаю, что в Таиланде тараканы в принципе используют в разных... У нас фермерские тараканы.
1: Да кто их знает, этих таиландцев? Может, поджирают там?
0: Не поймешь, да.
1: Когда приходит время, Наталья фасует тараканов в бутылки примерно по 50 штук в каждой и продает рыболовам. Каждая бутылка стоит $4.
0: Угу. Ну а вот в тебе что от этой новости больше просыпается? Сурикат или рыбак?
1: Рыбак.
0: Все-таки рыбак.
1: Рыбак.
0: Все понятно.
1: Ну, естественно, наши караси не будут, наверное, тараканов есть.
0: Ты думаешь?
2: А откуда ты знаешь? Ты попробуй. Кстати.
1: Ну, нет.
0: Я уже жду новости. На Челябинской таможне задержали мужика с тараканами. Давай, попробуй.
1: С тараканами, с кормом для кур и свежей водой.
0: Целый наборчик.
1: Я запомнил, я запомнил.
0: Есть наборчик для борьбы с вампирами, есть наборчик вот такой. Таракани из Таиланда, специально для рыбака.
1: Ну и есть наш специальный корреспондент Синчоу Ститов, который всегда держит нас в курсе погоды. Погнали.
3: Погода.
0: Продолжаю держать в курсе. Плюс 12. Прямо сейчас в центре Челябинска. Облачно с прояснением в течение дня. Местами возможны дожди. Порывистый юго-восточный ветер. Днем сегодня плюс 18. 23.
4: Каждый день ты светишь как солнце, а я как тень.

0: Говорят, в ЖК «За Ручейным» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За Ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия.

0: том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
2: 5800.
3: 5600.
2: 5500.
1: 5500. Раз, два, продано. А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК «Технический сервис». Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
8: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Мама, дочь и сын против нового соседа.
11: Ты что, реально собрался здесь жить?
12: Вас выживать.
10: Кто из них не жилец в квартире?
12: Да вы все равно съедете.
10: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». С 14 сентября в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
13: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Не оферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
14: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 700, 100 и 4. Давайте скорее набирайте нас, друзья, для того, чтобы угадать очередной трек и подключить нашу ИИшку. Она как раз-таки и определит, с помощью чего мы будем трек для вас засекречивать.
1: Вот такой непростой путь ждет вас, но главное, что в конце вы попадете в музыкалку. Это семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше не решались. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Потому что музыка не просто про талант, это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15. Звони 8 922 752 0252. ИП Токмакова Анастасия Викторовна.
2: Итак, 700 ровно 104, давайте петь, давайте веселиться вместе и, конечно, получать подарки.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро, Максим.
3: Да, я опять.
2: Третий раз удалось дозвониться сегодня, ничего себе.
0: Сегодня жжешь, конечно.
2: Итак, Макс, мы уже знаем, что дела хорошо, все в порядке. Нам нужно выбрать механику. Для этого спеть какой-то трек свой любимый. Слушаем.
1: Хотя бы строчечку, да.
2: Макс.
0: Что, Макс пропал, что ли?
1: Максим. Да нет. Только не обрыв линии.
0: Да нет, Максим. Только не четвертый раз.
1: Но он, кстати, может и четвертый раз прозвониться.
2: А он сейчас такой, да нет, ну только не четвертый раз опять набирает. Ну давай, дозванивайся, если что, начнем сразу с трека. Ну а пока познакомимся с тем, кто параллельно на линии у нас есть. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Сергей.
2: Сергей, как настроение?
4: Отлично.
2: Готов петь?
4: Конечно.
2: Давай.
4: Можно?
0: Давай, давай.
1: Давай, давай, какую-нибудь любимую песню просто.
4: А ты прости, меня прости, моя любимая.
2: Максим.
4: Залетели журавли в небо синее.
1: Ух ты, слушай, интересное исполнение.
2: Интересно, что же нам даст ИИ? Давайте.
1: Проверяем.
5: Потешная.
1: Ну, потешил нас песней, да.
0: Ну, там, кстати, был такой залихватский припевчик.
1: Было прикольно, да.
0: Так, ну что, Сенька, нарубай тогда балалаечку ту самую. А я...
2: Сергею объясни, что делать.
0: Я, конечно же, пока объясню, что мы взяли припев из современной песни и переделали все слова на старорусские, древнерусские, как хотите, как угодно, называйте их. Твоя задача в голове сразу все это дело перевернуть и назвать нам песенку. Погнали. Ой, подруби, подруби, подруби. Ведь я ожидаю тебя на днище. Люблю я отроков мрачнейших. Буйна голова моя. О да, о да. Тебе же углекислоты тьма. Углекислоты тьма. Углекислоты тьма. Все, спасибо.
2: Все?
0: Все.
1: Все, тьма углекислоты, и все, ничего себе.
0: Ну, не надо вам много потешаться, а то задуритесь еще.
1: Так, что у тебя, какие мысли?
4: Ну, мысли такие, какие, это самое, как они поют.
1: Убирай приемничек там, пока думаешь, да, и говори с нами только в телефон. И озвучиваю уже свои мысли, кто же это там такие поют?
4: В деревню, как на дискотеку.
1: А, еду-еду в соседнее село.
0: Село на дискотеку?
2: Ну, нет, это не
1: мимо.
2: Та песня.
1: Уехал не туда максимально. Это скорее вот ближе к твоей песне, которую ты пел. А у нас другая здесь совсем.
0: 700-104 для того, кто уже угадал трек. Скорее берите телефончик, дозванивайтесь до нас. Доброе утро.
2: Доброе.
6: Алло.
0: Как тебя зовут?
6: Светлана.
0: Светлана. Ты угадала трек.
2: Что это?
6: Что у тебя на
2: мне нравятся парни помутнее.
1: Умница! Да я знал, что должна девчоночка нам позвонить какая-то и угадать. Ну как, уже пятничка скоро.
2: Ну получилось,
1: по караокшным пора.
2: Конечно.
1: Кстати, перед караокшными можно вполне заглянуть в музыкалку и как-то прокачаться там. Семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену и пробуют то, на что раньше не решались. Потому что музыка не только про талант, но и про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на Спортивный 15. Звони 8 922 752 0252 и по Токмакова Анастасия Викторовна.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Слабый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Сатке, Озерске и Снежинске плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0, днем в пятницу плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Есть кто дома?
3: О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
4: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
5: Эй!

0: «Сельская птица». Заряжайся по-нашему.
1: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
4: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
5: 12+.
6: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
7: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
6: А еще и умная, сразу видно.
8: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя в планете авто от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
9: Указана цена на автомобиль «Амода C5». Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну, давайте пополнять наш словарь бредовых слов. Звоните по номеру 700-104, а дальше мы все вам расскажем.
1: И даже, может быть, подарим вам сувенирочку от любимого хоккейного клуба «Трактор». И обязательно, что нужно сделать в начале сезона? Скачать мобильное приложение. ХК «Трактор», конечно же. Так можно не пропускать важные новости о любимом клубе. Аналитика матчей, интервью игроков, медиаконтент, билеты, атрибутика. Вообще много всего интересного. Получай информацию о главном хоккейном клубе Челябинска первым. Доступно в системе iOS и Android. ЧОО ХК «Трактор».
2: Ту-ру-ду-ру-ду-ру-ду-ру-ду-ру-ду. Поехали. 700 ровно 104. Играем. Наша одна из любимейших игр. Да и чего уж там наша, и ваша тоже. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
3: Екатерина.
2: Екатерина, как настроение?
3: Отличное.
2: Супер. Чем занимаешься?
3: Отдыхаю дома.
0: Ух ты.
2: Классно тебе. Понимаешь, что сейчас завистников очень-очень много вокруг?
3: Конечно, как же без этого?
2: Нормально.
0: Хорошо. А что отдыхаешь? Просто...
2: От чего?
0: Ну, точнее, выходной у тебя или какой-то декрет?
3: Выходной.
0: Выходной, все.
2: Круто.
0: Ну, тогда все, заслуженный выходной. Екатерина решила вместе с нами придумать какое-то новое слово, которое состоит из двух реальных, они связаны между собой серединкой.
1: Одно заканчивается, и с этой же части начинается второе. Вот так получается, сливаются в одно какое-то безумное слово новое.
2: Итак.
0: Ну, давайте уточним, ты задание понимаешь, да, что нужно делать?
3: Ну, маленько, не особо.
0: Ну, вот смотри, был у нас, например, черепахарь. Мы взяли
2: Пикачучело.
0: Пикачучело, да. Пикачу и чучело, черепаха и пахарь. Вот, сейчас мы тебе два задания дадим. Одно задание к первому слову, второе, соответственно, ко второму. Смотри.
3: Я поняла, хорошо.
0: Сегодня, значит, первое слово — это герой одной из песен группы «Комбинация». А второе слово — это традиционный густой азиатский соус.
1: Вспоминаем песенки.
3: Да.
1: Поем что-то из 80-х. Кто там был?
3: Так, первое, получается, что там было?
0: Герой одной из песен группы «Комбинация».
3: Так,
1: вспомнить
3: бы, кто там был,
1: 13 это. Так, давай.
3: Так.
1: Что-то напевается в голове такое.
3: Интересно.
0: Интересно, да.
2: Так, у тебя есть 5 секунд на размышление. 5, 4, 3, 2.
1: Как будто секундочки закончились, да.
0: Не рождается ничего.
3: Нет, комбинация тоже не
1: вспоминает
3: никак.
1: Не вспоминается вот ей комбинация, но многим, может быть, вспомнится. Ладно, уступим тогда кому-то другому место в эфире.
0: Да, хорошего денечка тебе. Давай отдыхай там по полной программе за нас, за всех.
2: А мы, пожалуйста.
0: А мы ловим следующего слушателя. Доброе утро.
3: Алло.
2: Привет, как зовут тебя?
3: Елена.
0: Лен, рассказывай, как дела?
3: Отлично. Отдыхаем на работе.
0: А, на работе отдыхаешь, тоже хорошо.
1: Тоже заслужила и на работе отдыхаю, правильно. Это важно.
0: Так, что там с нашими заданиями?
3: Может, это какой-нибудь бухияки?
0: Еще раз?
1: Что первое мы не поняли?
3: Первое слово бухгалтер, правильно?
0: Так.
1: Ну, предположим, да.
3: А второе, ну, наверное, кирияки.
0: Так, теперь соединяем и получаем...
3: Бухрияки.
1: Какие-то бухрияки у тебя получаются, да? Ну давай вот просто слово читать.
0: Ты зачем бухгалтера-то сокращаешь?
3: Бухгал.
1: Так нельзя в компаниях делать. Очень важный человек.
0: Так, давай еще раз.
3: Бугаяки?
0: Да и бугаяки.
1: Бухгалте.
3: Бухгалтерияки.
0: Так, произнеси полностью произнеси.
1: Мы должны это слышать.
3: Бухгалтерияки.
0: Бухгалтерияки, ну конечно.
2: Как же она мучилась. И как это забавно. Бухгалтерияки. Вот, тут и бухгалтерия, и бухгалтер, и терияки. Вот так.
1: Я предлагаю сегодня где-нибудь или у нас, или у вас там на работе заменить табличку на двери вашего бухгалтера. Прикол какой-то, да.
2: Я предлагаю у нас сделать.
0: Или измазать просто. соусом.
1: Соусом?
0: Да.
1: Давай.
2: Терияки?
1: Если мы увидим, мы скажем, кто это сделал. Все будет понятно. Итак, мы с удовольствием отправляем нашу слушательницу к нам, потому что нужно забрать сувенирочку от хоккейного клуба «Трактор». Скачивай ты мобильное приложение «ХК Трактор» и не пропускай важные новости о любимом клубе. Аналитика матча, интервью игроков, медиа, контент, билеты, атрибутика. Много всего интересного. Получай информацию о главном хоккейном клубе Челябинска самым первым. Доступно в системах iOS и Android ЧОО «ХК Трактор».

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
5: Мы используем на детских и спортивных площадках песок, щепу, газон и резиновое мягкое покрытие, потому что они обладают игровой ценностью и минимизируют риск травм.
6: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
7: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ваш заказ доставлен.
9: Я ничего не заказывал.
8: Личный парк.
9: Личный парк?
8: Он входит в комплектацию.
9: А он большой?
8: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
10: «Апри-привилегия». Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ.
12: Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В «Регинос» новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
13: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
14: Не пропусти яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что ж, давайте подытожим немножко наш цветочно-букетный эфир сегодня. Мы понаписали много записок к нему, и пора выделить самого смешнючего, самого активного, самого креативного.
1: Ну или того, кто нас меньше всего бесит. Вот Светлана так пишет: «Ты меня не так бесишь, как все остальные». Вот прекрасная записка к букету, мне кажется.
2: Да, или же, или есть такие варианты. Тому подарим, да? Подарок. Кто букет пришлет?
0: Ну, это Ксюша лично уже.
1: У вас еще, да, минуток 5 есть, успевайте, да.
2: Ну вот смотрите, цветы завянут через неделю, зато моя любовь к тебе аж через полторы. That's me. Пишет нам.
1: Серьезно, там срок, конечно, вы себе определили, смотрите.
0: Вот все хорошо.
2: Ну что-то, мальчик молодой пишет, да? Да.
0: Девочка пишет. Вроде бы, да? Сейчас, подождите, я аватарку посмотрю. Сейчас. Одну секундочку. Нет, парень пишет. Вроде бы. Так. Просто цветы, это замаскированные шпионы. Веди себя естественно.
1: Вот это хорошее, да, веди себя естественно, это хорошо. Это тебе не кабачки, конечно. Ну, мы понимаем, да. Все от них пытаются избавиться. Может, и букет из них сделают, конечно.
2: И милота подлетела. Инструкция: поставить воду, любоваться, при встрече обязательно поцеловать дарителя. Это мы тоже всегда с удовольствием.
0: Ну и с удовольствием будем вручать подарки мы сегодня.
1: Давайте расскажем, какие.
0: Давай,
1: так, у нас
0: давай.
1: Все это время был на кону сертификат в лето о «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама групповые, парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
0: И сегодня побеждает Наталья Воробьева! Она и Наталья, она и Воробьева еще, к тому же, представляете?
2: Молодец.
0: Это совпадение.
1: Мы не могли пройти мимо такого, вы же понимаете.
0: Ну и не пройдем мы завтра мимо вас, друзья. Обязательно в пятничку перед Днем города проведем еще один смешнючий эфир. Ну вы знаете наши пятничные эфиры, там сумасшествие творится полнейшее.
2: Мы обещаем.
0: Да, Сенька будет.
1: Ксюша.
2: И, конечно, Тимон. Этим составом мы будем еще и 12 сентября на празднике. На Дне города! Вместе с Кириллом Лириком. Встречаемся там, ну и, конечно, завтра в эфире в 7:00. Будем вас бодрить, веселить и радовать. Ну а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем.
3: Хорошо!

0: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
1: Тутс-тутс квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся в ресторане «Брудершафт» 11 сентября на игре «Русская попса». И 18 сентября вспомним именно те песни, что сопровождали поездки, рабочие будни и вечера с друзьями на игре «Радиохиты». Подробности в группе ВКонтакте «Тутс-тутс квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Советском районе Челябинска решили проблему с горячим водоснабжением. И благоустройство пешеходной части улицы Свободы завершено. Новую насосную станцию построили в столице региона. Объект поможет в работе теплосетей, сообщает компания «УСТЭК Челябинск». Оборудование установили в Советском районе. Из-за новых жилых домов объем потребления теплоэнергии здесь вырос, для чего потребовалась современная техника. На предприятии пояснили, что юго-западная котельная летом планово останавливается для обслуживания. Вся нагрузка при этом падала на одну ТЭЦ, из-за чего у жителей возникали проблемы с горячим водоснабжением. Запуск новой насосной станции позволит решить эту проблему. Работу удалось завершить раньше, чем планировалось, и ее уже ввели в строй. В Советском районе Челябинска завершено благоустройство пешеходной части улицы Свободы от проспекта Ленина до привокзальной площади. Итог масштабных мероприятий оценил губернатор Алексей Текстер, сообщает пресс-служба правительства региона. Данный участок стал победителем рейтингового голосования горожан. За 6 лет благоустроены 2 километра. Уложена тротуарная плитка, обустроены парковки и велодорожки, высажены деревья и кустарники, появилось освещение. Текстер отметил, что в следующем году начнется аналогичное благоустройство улицы Цвиллинга от привокзальной площади в сторону центра. Тем временем на Челябинском железнодорожном вокзале открылась выставка работ юных художников из Челябинска и Омска под названием «Мост вдохновения. Диалог двух столиц». 50 лучших работ показывают облик двух культурных столиц 2026 и 2027 годов. Отмечается, что экспозиция не случайно находится на вокзале. Нас с Омском объединяет железная дорога. Когда строили Транссибирскую магистраль, то первый поезд «Сибирский город» пришел именно из Челябинска. На полотнах изображены знаковые локации двух городов. Выставка включена в афишу празднования 290-летия Челябинска и будет работать на втором этаже вокзала до конца сентября. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Сатке, Озерске и Снежинске плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Люся Чеботина вновь стала студенткой. L1 пишет новый альбом в поезде, а у Егора Крида появился двойник. Люся Чеботина стала студенткой Академии имени Гнесиных по направлению эстрадно-джазовое искусство. Артистка призналась, что хотела поступить в этот вуз еще 10 лет назад на продюсерский факультет. Тогда она прошла на платное отделение, но не могла позволить себе обучение. В этот раз она решила учиться именно на платной основе. Чеботина отметила, что набранных ею баллов хватило бы и на бюджетное место, однако она не захотела забирать его у других абитуриентов. Рэпер L1 планирует записать новый музыкальный альбом во время поездки на поезде из Москвы во Владивосток. Для творческого эксперимента музыкант вместе со своей командой выкупил все билеты в один из вагонов. Рэпер рассчитывает создать 7 новых треков за 7 дней пути. Помимо работы над материалом, Ливан устроит импровизированное выступление для пассажиров поезда. Концерт пройдет в вагоне-ресторане. В интернете разгорелось бурное обсуждение. Пользователи нашли двойника Егора Крида. Им оказался американский музыкант Айзек Мазер, который поразил фанатов своей внешностью. Сходство действительно впечатляет. У артистов одинаковые черты лица, похожие прически и даже схожий стиль. Единственное, что выдает в Мазере не Крида, это более внушительные габариты. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Приглашаем на тест-драйв электрического «Чанган». Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
5: Возьми телефон, дед.
6: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент R&M Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки. 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
7: Возьми телефон, детка.
8: Челябинск. Готовься к 3 дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный. 0+.
9: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Сатке, Озерске и Снежинске плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в пятницу плюс 18-23.
0: Реклама на Радио Континенталь. Радио Континенталь и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио Континенталь. Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
2: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
0: 12+.
3: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ООСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог, ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске пьяный южноуралец открыл стрельбу по трактористам. И в Челябинске появится новый кабинет психологической помощи. Житель села Кизильское с утра перебрался спиртным и принялся стрелять из пистолета по водителям тракторов, которые в тот момент убирали улицу. Как сообщает информагентство «Уральский Меридиан», трактористов мужчина, к счастью, не попал, и никто не пострадал. Но односельчане написали на него заявление. В полиции завели дело о хулиганстве. Проспавшись, 25-летний стрелок попытался скрыть следы преступления и выкинул пневматический пистолет в кусты у реки. Но полицейские нашли орудие преступления. Тогда парень во всем сознался и возместил ущерб. Его уголовное дело передали в суд. В Челябинске в ближайшие дни начнет работу кабинет психологической помощи для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Его откроют на базе клиники «Другая медицина» при поддержке специалистов Челябинского госуниверситета, пишет портал chlkp.ru. По плану психологическую помощь здесь будут оказывать параллельно с медицинской. Так практикующие психологи получат опыт междисциплинарной работы, а студенты вуза пройдут практику в настоящем реабилитационном центре. В будущем для пациентов готовятся проводить как индивидуальные консультации, так и групповые занятия. Тем временем в Челябинской области набирает обороты голосование за лучшего участкового. Всероссийский конкурс стартовал в понедельник, 7 сентября. За первые три дня активность уже проявили жители Куношакского и Аргояжского округов, а также Магнитогорска. Именно эти территории обеспечили наибольшее число голосов за своих кандидатов. Всего в конкурсе три этапа. Первый районный прошел в августе. Из более чем 70 кандидатов выбрали 35 сотрудников. Второй этап голосования продлится до 16 сентября. Отдать свой голос за понравившегося участкового можно на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Сатке, Озерске и Снежинске плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
1: Мы подбираем растения по календарю цветения и создаем из них композиции таким образом, чтобы ваши дворы и улицы выглядели красиво в любое время года.
2: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
4: 5800.
5: 5600.
4: 5500.
3: 5500. Раз, два, продано. А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
6: Тянем?
7: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
8: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70-16+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Сатке, Озерске и Снежинске плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в пятницу плюс 18-23.
2: Реклама на радио «Континент».

0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
1: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
5: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, научитесь принимать подарки судьбы. Сегодня вам могут помочь или подсказать нужное решение, не требуя ничего взамен. Тельцы, сбегите от суеты и шума. Найдите место, которое подарит вам покой. Близнецы, помощь другим людям позволит осознать собственные сильные стороны. Не обесценивайте свой опыт. Раки, обратитесь к прошлому. Неожиданные воспоминания позволят иначе взглянуть на настоящее. Львы, не дайте другим обесценить ваши достижения. Смело заявляйте о проделанной работе и заставьте других признать ее пользу. Девы, поймите важность каждодневных привычек. В них может скрываться путь к успеху и пониманию природы своей энергии. Весы, не бойтесь обращаться к другим за помощью. Отказ от гордыни позволит добиться большего. Скорпионы. В накопившейся обиде может скрываться путь к счастью. Подарите другим свое прощение. Стрельцы. Эксперименты могут принести незабываемые развлечения. Не придерживайтесь шаблонов и найдите свой собственный путь. Козероги. Перестаньте бесплатно тратить свои силы. Правильно оценивайте время и заставьте других понять его важность. Водолеи. Сконцентрируйтесь на том, что раньше игнорировали. Новые инструменты позволят добиться куда большего. Рыбы. Обратите внимание на чужую доброту. Она может вдохновить вас на важные свершения.
1: Реклама на радио «Континенталь». Не пропусти яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
2: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Домайжес реализуется по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
3: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Аппарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G – «Трактор Аппарель». Носи то, чем гордишься.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Мама, дочь и сын против нового соседа.
6: Ты что, реально собрался здесь жить?
7: Вас выживать.
5: Кто из них не жилец в квартире?
7: Да вы все равно съедете.
5: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед» с 14 сентября в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Советском районе Челябинска решили проблему с горячим водоснабжением. И благоустройство пешеходной части улицы Свободы завершено. Новую насосную станцию построили в столице региона. Объект поможет в работе теплосетей, сообщает компания «УСТЭК Челябинск». Оборудование установили в Советском районе. Из-за новых жилых домов объем потребления теплоэнергии здесь вырос, для чего потребовалась современная техника. На предприятии пояснили, что юго-западная котельная летом планово останавливается для обслуживания. Вся нагрузка при этом падала на одну ТЭЦ, из-за чего у жителей возникали проблемы с горячим водоснабжением. Запуск новой насосной станции позволит решить эту проблему. Работу удалось завершить раньше, чем планировалось, и ее уже ввели в строй. В Советском районе Челябинска завершено благоустройство пешеходной части улицы Свободы от проспекта Ленина до привокзальной площади. Итог масштабных мероприятий оценил губернатор Алексей Текстер, сообщает пресс-служба правительства региона. Данный участок стал победителем рейтингового голосования горожан. За 6 лет благоустроены 2 километра. Уложена тротуарная плитка, обустроены парковки и велодорожки, высажены деревья и кустарники, появилось освещение. Текстер отметил, что в следующем году начнется аналогичное благоустройство улицы Цвиллинга от привокзальной площади в сторону центра. Тем временем на Челябинском железнодорожном вокзале открылась выставка работ юных художников из Челябинска и Омска под названием «Мост вдохновения. Диалог двух столиц». 50 лучших работ показывают облик двух культурных столиц 2026 и 2027 годов. Отмечается, что экспозиция не случайно находится на вокзале. Нас с Омском объединяет железная дорога. Когда строили Транссибирскую магистраль, то первый поезд «Сибирский город» пришел именно из Челябинска. На полотнах изображены знаковые локации двух городов. Выставка включена в афишу празднования 290-летия Челябинска и будет работать на втором этаже вокзала до конца сентября. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Сатке, Озерске и Снежинске плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

0: Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
4: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
5: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» в ВКонтакте.
6: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
7: 12+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Сатке, Озерске и Снежинске плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в пятницу плюс 18. 17-23.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте.
4: Реклама 0+.
5: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
6: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
5: 12+.
7: Вам предложили исправление прикуса, но вы не уверены в выбранном решении? Не начинайте лечение, пока не получите ответы на все вопросы. Ортодонт клиники «Велодент» изучит ваш план, расскажет об альтернативных вариантах и расскажет о сроках и этапах. Получите второе мнение и принимайте решение уверенно. Запишитесь на консультацию в «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 750 000 рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
9: В ЖК «Шишкин» легко начать.
10: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
9: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
11: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
12: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
13: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
14: И в сентябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 599 тысяч рублей.
13: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
15: Телефон рекламной службы 72-39-03.
16: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор имидж-клуб «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер загородный поселок Покровский. Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
1: Возьми телефон, детка.
0: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
2: Возьми телефон, детка.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Челябинск, собирайся, будет вкусно! К 290-летию города на набережной реки Миас пройдет гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». 11 сентября в 16:00 открываем гастрономические ряды. 12 и 13 сентября с 12:00 гуляем, пробуем, наслаждаемся. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный, 0+.
6: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
5: Внимание всем киноманам! Готовы насладиться вопросами о культовом кино? Вспомнить интересные детали и кадры? Тогда ждем вас на кинотурнир «Мозгобойни». Полноценная, связанная между собой серия игр, которая позволит определить главных любителей мирового кинематографа уже с 20 сентября. Собирай команду и регистрируйся на первую игру 20 сентября в 16:00. Ресторан «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске пьяный южноуралец открыл стрельбу по трактористам. И в Челябинске появится новый кабинет психологической помощи. Житель села Кизельское с утра перебрался спиртным и принялся стрелять из пистолета по водителям тракторов, которые в тот момент убирали улицу. Как сообщает информагентство «Уральский Меридиан», в трактористов мужчина, к счастью, не попал, и никто не пострадал. Но односельчане написали на него заявление. В полиции завели дело о хулиганстве. Проспавшись, 25-летний стрелок попытался скрыть следы преступления и выкинул пневматический пистолет в кусты у реки. Но полицейские нашли орудие преступления. Тогда парень во всем сознался и возместил ущерб. Его уголовное дело передали в суд. В Челябинске в ближайшие дни начнет работу кабинет психологической помощи для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Его откроют на базе клиники «Другая медицина» при поддержке специалистов Челябинского госуниверситета, пишет портал chlkp.ru. По плану, психологическую помощь здесь будут оказывать параллельно с медицинской. Так, практикующие психологи получат опыт междисциплинарной работы, а студенты вуза пройдут практику в настоящем реабилитационном центре. В будущем для пациентов готовятся проводить как индивидуальные консультации, так и групповые занятия. Тем временем в Челябинской области набирает обороты голосование за лучшего участкового. Всероссийский конкурс стартовал в понедельник 7 сентября. За первые три дня активность уже проявили жители Куношакского и Аргаяшского округов, а также Магнитогорска. Именно эти территории обеспечили наибольшее число голосов за своих кандидатов. Всего в конкурсе три этапа. Первый районный прошел в августе. Из более чем 70 кандидатов выбрали 35 сотрудников. Второй этап голосования продлится до 16 сентября. Отдать свой голос за понравившегося участкового можно на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. В Магнитогорске – Сатке, Озерске и Снежинске – плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске – до 22 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 20.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.
4: Привет, это Кирилл Лирик. Прямо сейчас слушаем мою песню на радио «Континенталь». А 12 сентября отметим День города в Арт-сквере вместе.
5: Слушай.

0: на радио «Континенталь».
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: Нет! Ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
4: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
5: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Сатке, Озерске и Снежинске плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в пятницу плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Лот, квартира, 36 квадратных метров с отделкой и мебелью.
3: 5800.
2: 5600.
3: 5500.
2: 5500. Раз, два, продано.
4: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
5: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
6: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
5: А еще и умная, сразу видно.
7: Это новая «Амода С5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
8: Указана цена на автомобиль «Амода С5». Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
9: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
10: Покупайте выгодно в «Светофоре». Томатная паста «Кухмастер» 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
11: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Аппарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G. «Трактор Аппарель». Носи то, чем гордишься.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
3: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
4: Мы сочетаем в одном проекте пространство с различными функциями – жилой, офисной, торговой и развлекательной, чтобы вы смогли реализовать любые потребности, не выходя за пределы квартала.
5: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Ваш заказ доставлен.
7: Я ничего не заказывал.
6: Личный парк.
7: Личный парк?
6: Он входит в комплектацию.
7: А он большой?
6: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
8: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Тянем?
10: Потянем.
9: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
10: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
11: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Челябинск, готовься к жаркому вечеру. 11 сентября на гастрофестивале «Блюдо от верблюда» выступает Коста Лакоста. Аппетитная еда и хорошее настроение ждут вас с 16:00 на набережной реки Миасс. Приходите, будет горячо и вкусно. При поддержке администрации города Челябинска. Вход свободный, 6+.
14: Мама, дочь и сын против нового соседа.
15: Ты что, реально собрался здесь жить?
16: Вас выживать.
14: Кто из них не жилец в квартире?
16: Да вы все равно съедете.
14: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». С 14 сентября в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Люся Чеботина вновь стала студенткой. L1 пишет новый альбом в поезде, а у Егора Крида появился двойник.

10 лет назад на продюсерский факультет. Тогда она прошла на платное отделение, но не могла позволить себе обучение. В этот раз она решила учиться именно на платной основе. Чеботина отметила, что набранных ею баллов хватило бы и на бюджетное место, однако она не захотела забирать его у других абитуриентов. Рэпер L1 планирует записать новый музыкальный альбом во время поездки на поезде из Москвы во Владивосток. Для творческого эксперимента музыкант вместе со своей командой выкупил все билеты в один из вагонов. Рэпер рассчитывает создать 7 новых треков за 7 дней пути. Помимо работы над материалом, Ливан устроит импровизированное выступление для пассажиров поезда. Концерт пройдет в вагоне-ресторане. В интернете разгорелось бурное обсуждение. Пользователи нашли двойника Егора Крида. Им оказался американский музыкант Айзек Мазер, который поразил фанатов своей внешностью. Сходство действительно впечатляет. У артистов одинаковые черты лица, похожие прически и даже схожий стиль.

0: Фест. Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
1: Возьми телефон, дед.
2: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
1: Возьми телефон, детка.
3: Челябинск, готовься к 3 дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный. 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Магнитогорске осадки, Озерске и Снежинске плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, местами дожди. Ночью температура воздуха 6-11 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 18-23.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор — имидж-клуб «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер — загородный поселок Покровский. Информационный партнер — радио «Континенталь». 0+.
6: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
7: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Аппарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G – «Трактор Аппарель». Носи то, чем гордишься.
9: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт – и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
10: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» в ВКонтакте.
4: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
5: 12+.
6: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
7: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.
10: Ты думал все понарошку,

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске Минэкология региона выясняет источник сероводорода в воздухе в Челябинске. На Южном Урале началась осенне-зимняя сессия «Техно-ГТО». В Минэкологии региона объяснили, чем было вызвано образование тумана в Челябинске этим утром. По данным ведомства, такое же явление наблюдалось в РГШ, Верхнем Уфале и Нязепетровске. Причиной стала повышенная влажность, она же может привести к понижению рассеивания загрязняющих веществ, в том числе сероводорода. Утром в столице региона местами фиксировали незначительные превышения его содержания в воздухе. Специалисты устанавливают возможный источник. Похожая ситуация с туманом отмечалась в других регионах, пишет портал Чел.ТВ.ру. В частности, в Екатеринбурге аэропорт Кольцово временно не принимал и не отправлял рейсы из-за нелетной погоды. В Катав-Ивановском округе отремонтируют 16 километров важной дороги Катав-Ивановск-Верх-Катав. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», и они рассчитаны до 2028 года, сообщает региональный Миндортранс. Из общего объема более 5,5 километров обновят в этом году. Сейчас подрядчик укладывает основание и верхний слой покрытия. Обновление участка улучшит транспортную доступность и создаст комфортные условия для жителей. Дорога важна и для туризма, отмечает ведомство. Кроме того, из областного дорожного фонда направили средства на ремонт муниципальных дорог. В Катав-Ивановском округе приведут в порядок 3 километра местных трасс. На Южном Урале стартует осенне-зимняя сессия сдачи очных нормативов технологической грамотности «Техно-ГТО». Успешное прохождение испытаний позволит получить золотой значок. Он даст право на начисление до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, сообщают организаторы. Сдать нормативы можно на нескольких площадках в регионе, в частности, это ЮРГУ и Центр опережающей профессиональной подготовки на базе образовательного комплекса «Смена» в Челябинске. Показывать знания предстоит по ряду направлений, среди которых применение беспилотников, искусственный интеллект и кибербезопасность. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Магнитогорске осадки, Озерске и Снежинске плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

0: на радио «Континенталь».
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Челябинск, ждем тебя на праздничном концерте. 13 сентября на площади у торгового центра «Мона». Начало в 16:30. Приходите всей семьей на

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Магнитогорске осадки, Озерске и Снежинске плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, местами дожди. Ночью температура воздуха 6-11 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
5: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, научитесь принимать подарки судьбы. Сегодня вам могут помочь или подсказать нужное решение, не требуя ничего взамен. Тельцы, сбегите от суеты и шума. Найдите место, которое подарит вам покой. Близнецы, помощь другим людям позволит осознать собственные сильные стороны. Не обесценивайте свой опыт. Раки, обратитесь к прошлому. Неожиданные воспоминания позволят иначе взглянуть на настоящее. Львы, не дайте другим обесценить ваши достижения. Смело заявляйте о проделанной работе и заставьте других признать ее пользу. Девы, поймите важность каждодневных привычек. В них может скрываться путь к успеху и пониманию природы своей энергии. Весы, не бойтесь обращаться к другим за помощью. Отказ от гордыни позволит добиться большего. Скорпионы, в накопившейся обиде может скрываться путь к счастью. Подарите другим свое прощение. Стрельцы. Эксперименты могут принести незабываемые развлечения. Не придерживайтесь шаблонов и найдите свой собственный путь. Козероги. Перестаньте бесплатно тратить свои силы. Правильно оценивайте время и заставьте других понять его важность. Водолей. Сконцентрируйтесь на том, что раньше игнорировали. Новые инструменты позволят добиться куда большего. Рыбы. Обратите внимание на чужую доброту. Она может вдохновить вас на важные свершения.
1: Реклама на радио «Континенталь». В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
2: В каждом доме мы проектируем особенные квартиры. Двух- и трехуровневые с большими террасами, отдельным входом и свободной планировкой, чтобы вы могли реализовать любые жизненные сценарии.
1: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
4: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
6: 5800.
5: 5600.
6: 5500.
5: 5500. Раз, два, продано.
7: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и комната

мы встретились с тобой в невероятный год, когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод, и были свежи лишь могилы.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: около 2500 гектаров полей пострадало от огня на юге региона. Южноуральские педагоги смогут пройти бесплатный курс по нейросетям. На Южном Урале от огня пострадало около 2500 гектаров полей. Это 0,16% от всей уборочной площади зерновых и масличных культур, в том числе около 2000 гектаров в Кизельском округе и отдельные поля в Агаповском и Карталинском, сообщает Минсельхоз региона. Часть территории уже была убрана, ущерб от чрезвычайной ситуации уточняется. Напомним, ранее сообщалось, что все лесные пожары на юге региона потушены, площадь двух самых крупных очагов превысила 1300 гектаров. Общая группировка от МЧС, которая боролась с огнем, составила 155 человек и 27 единиц техники. Причины возгораний устанавливаются. В этом учебном году для южноуральских педагогов запустят бесплатный курс по нейросетям. Федеральную программу повышения квалификации смогут пройти более 6000 учителей школ и преподавателей колледжей, пишет портал chel.tv.ru. Участники узнают, как с помощью ИИ составлять задания и планы занятий, делать презентации для уроков. Также можно будет создать цифрового помощника по предмету и узнать, где ошибаются нейросети и как отличить работу ИИ от созданной человеком. Обучение пройдет в дистанционном формате. Первый поток стартует 25 сентября, остальные 9 и 23 октября. Регистрация началась сегодня на портале Госуслуг. На аэродроме Калачево под Челябинском сегодня завершается выставка отечественной спецтехники, сообщается на сайте экспозиции. Десятки лучших заводов из 14 регионов демонстрируют строительные и коммунальные машины, беспилотники, всего более 100 видов различной продукции. Выставку посетил губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что Челябинская область – это центр машиностроения, особенно в направлении строительной и дорожной техники и производства грузовых автомобилей. Здесь мы по многим направлениям являемся абсолютными лидерами. Также Текслер на мероприятии вручил благодарственные письма работникам сферы машиностроения. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Магнитогорске осадки, Озерске и Снежинске плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
7: В ЖК «Шишкин» легко начать...
8: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.

0: На сцене звездные гости. 11 сентября Коста Лакоста, 12 сентября Кирилл Лирик. Приходите всей семьей при поддержке администрации города Челябинска. Вход свободный. 6+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Магнитогорске осадки, Озерске и Снежинске плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, местами дожди. Ночью температура воздуха 6-11 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 18-23.
0: Реклама на Радио Континенталь. Радио Континенталь и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио Континенталь. Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
2: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
0: 12+.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр «Маасдам» 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
4: Возьми телефон, дед.
5: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент R&M Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
6: Возьми телефон, детка.
7: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
1: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком. Но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
3: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
6: Челябинск, собирайся, будет вкусно! К 290-летию города на набережной реки Миас пройдет гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». 11 сентября в 16:00 открываем гастрономические ряды. 12 и 13 сентября с 12:00 гуляем, пробуем, наслаждаемся. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и «Радио Континенталь». Вход свободный. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
3: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
5: На красивом, элегантном,
6: проходимом и компактном.
7: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
8: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 030 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: челябинские изменят маршруты общественного транспорта из-за дня города, и жители региона приглашают на большой этнографический диктант. В Челябинске до конца недели изменят маршруты общественного транспорта в связи с празднованием Дня города, сообщает организатор перевозок. В пятницу с 16 до 22 часов трамвай номер 7 вместо улицы Труда направят по Карла Маркса. Больше всего корректировок будет в субботу, они коснутся многих трамвайных маршрутов с 7 до 23 часов. В списке также автобусы и троллейбусы, а в воскресенье изменения коснутся автобусов номер 8, 22, 50 и других. Ранее сообщалось, что многие улицы в центре перекроют и для автомобилистов. Больше всего участков будут недоступны для проезда также в субботу 12 сентября. Пассажиров и водителей просят учитывать изменения, планируя посещение праздничных мероприятий. В продолжение темы празднования юбилея города в мэрии напомнили, что для обеспечения безопасности в дни торжеств в честь 290-летия Челябинска на основных площадках поставят контрольно-пропускные пункты с рамками металлодетекторов. Горожанам также напомнили, что на территории массовых мероприятий запрещено проносить колюще-режущие предметы, напитки в стеклянные тары нельзя приходить с домашними питомцами, за исключением собак-проводников. Жители призывают соблюдать правила поведения в местах скопления людей, сохранять дистанцию, не создавать давку и следить за детьми. Лежноуральцев приглашают принять участие в большом этнографическом диктанте. Он пройдет с 3 по 12 ноября, сообщают организаторы. Цель акции – оценка уровня этнографической грамотности граждан, их знания о народах, проживающих в России. Подготовят 30 вопросов, на ответы дадут 45 минут. Максимально можно будет набрать 100 баллов. Участниками могут стать жители России и зарубежных стран, независимо от возраста, образования и гражданства. Традиционно диктант пройдет в очном формате и онлайн. Итоги подведут 12 декабря в День Конституции. Подробности можно найти на страницах акции в соцсетях. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Магнитогорске, Осадке, Озерске и Снежинске плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Люся Чеботина вновь стала студенткой. L1 пишет новый альбом в поезде, а у Егора Крида появился двойник.

0: 10 лет назад на продюсерский факультет. Тогда она прошла на платное отделение, но не могла позволить себе обучение. В этот раз она решила учиться именно на платной основе. Чеботина отметила, что набранных ею баллов хватило бы и на бюджетное место, однако она не захотела забирать его у других абитуриентов. Рэпер L1 планирует записать новый музыкальный альбом во время поездки на поезде из Москвы во Владивосток. Для творческого эксперимента музыкант вместе со своей командой выкупил все билеты в один из вагонов. Рэпер рассчитывает создать 7 новых треков за 7 дней пути. Помимо работы над материалом, Ливан устроит импровизированное выступление для пассажиров поезда. Концерт пройдет в вагоне-ресторане. В интернете разгорелось бурное обсуждение. Пользователи нашли двойника Егора Крида. Им оказался американский музыкант Айзек Мазер, который поразил фанатов своей внешностью. Сходство действительно впечатляет. У артистов одинаковые черты лица, похожие прически и даже схожий стиль. Единственное, что выдает в Мазере не Крида, это более внушительные габариты. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Есть кто дома? О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
4: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
6: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16.
7: ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
8: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
9: Тянем?
10: Потянем.
9: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
11: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Составили план лечения зубов, но у вас остались вопросы?

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Магнитогорске осадки, Озерске и Снежинске плюс 18. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, местами дожди. Ночью температура воздуха 6-11 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 18-23.

0: Не пропусти! Яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
1: Ваш заказ доставлен.
2: Я ничего не заказывал.
1: Личный парк.
2: Личный парк?
1: Он входит в комплектацию.
2: А он большой?
1: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
3: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Апарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G – «Трактор Апарель». Носи то, чем гордишься.
5: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
7: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
8: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Та-та-та-таврия.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, научитесь принимать подарки судьбы. Сегодня вам могут помочь или подсказать нужное решение, не требуя ничего взамен. Тельцы, сбегите от суеты и шума. Найдите место, которое подарит вам покой. Близнецы, помощь другим людям позволит осознать собственные сильные стороны. Не обесценивайте свой опыт. Раки, обратитесь к прошлому. Неожиданные воспоминания позволят иначе взглянуть на настоящее. Львы, не дайте другим обесценить ваши достижения. Смело заявляйте о проделанной работе и заставьте других признать ее пользу. Девы, поймите важность каждодневных привычек. В них может скрываться путь к успеху и пониманию природы своей энергии. Весы, не бойтесь обращаться к другим за помощью. Отказ от гордыни позволит добиться большего. Скорпионы, в накопившейся обиде может скрываться путь к счастью. Подарите другим свое прощение. Стрельцы. Эксперименты могут принести незабываемые развлечения. Не придерживайтесь шаблонов и найдите свой собственный путь. Козероги. Перестаньте бесплатно тратить свои силы. Правильно оценивайте время и заставьте других понять его важность. Водолеи. Сконцентрируйтесь на том, что раньше игнорировали. Новые инструменты позволят добиться куда большего. Рыбы. Обратите внимание на чужую доброту. Она может вдохновить вас на важные свершения.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
5: Застройщик ООО СЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
6: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
9: Мы создаем безбарьерную среду, поэтому в наших кварталах удобно передвигаться велосипедистам, мамам с колясками и людям с физическими особенностями.
10: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
12: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
13: 5800.
12: 5600.
13: 5500.
12: 5500. Раз, два, продано.
14: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
15: Мама, дочь и сын против нового соседа.
16: Ты что, реально собрался здесь жить?
17: Вас выживать.
15: Кто из них не жилец в квартире?
17: Да вы все равно съедете.
15: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». С 14 сентября в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
18: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
19: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: организовал выезд на природу. Не паникуй, пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
1: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 22 сентября в 19:00. Ресторан Брудершафт, Свердловский проспект 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
3: Политическая реклама.
4: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
5: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на юге региона потушены лесные пожары, и для челябинцев снова организуют фестиваль общественного транспорта. В южных районах Челябинской области потушили лесные пожары, сообщает региональное управление МЧС. Накануне вечером удалось полностью справиться с двумя крупными очагами в Карталинском округе. На площади более 750 гектаров в районе поселков Красный Яр и Вишневый, а также у поселков Ольховка, Степан Разин и Разъезд 118 километр. Здесь пламя охватывало почти 600 гектаров. По данным чрезвычайного ведомства, ситуация была сложной, но главное, что удалось отстоять населенные пункты. На месте сейчас работают эксперты, устанавливают точные причины возгораний. Губернатор Алексей Текслер провел заседание регионального совета по искусственному интеллекту. Основными темами стали развитие ИИ, создание вычислительной инфраструктуры в кампусе «Южный Урал» и поддержка медицинских инноваций, пишет портал chel.tv.ru. Напомним, с 1 сентября вступил в силу федеральный закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Также формируется национальный план внедрения ИИ, в нем участвуют регионы. Текслер отметил, что развитие этой сферы – один из ключевых рычагов нашего технологического суверенитета, и стоит задача, чтобы такие технологии приносили пользу людям, сокращали сроки оказания услуг. В центре Челябинска в эту субботу состоится Чел-транспорт-фест. Улица Маркса превратится в уникальный музей, сообщает мэрия. Экспонаты – многотонные гиганты, а декорации – историческая архитектура. В этом юбилейном для города году фестиваль обещают сделать еще масштабнее, больше экспонатов, интерактивов и зрелищности. Главный эксклюзив – автобус пожеланий. Горожанам предложат расписать его добрыми словами. После мероприятия он станет музейным экспонатом. Запланирована также концертная программа. Праздник пройдет 12 сентября с 13 до 18 часов на улице Маркса от Цвиллинга до Российской. Вход свободный, без возрастных ограничений. Далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 18-23.
2: Далее в эфире трек, который вошел в двадцатку лучших на этой неделе. Слушай полную версию чарта «Хит конем» завтра в это же время на радио «Континенталь».
3: Хит конем! В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Возьми телефон, дед.
4: 11 сентября. D-Club. За пультом Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
5: Возьми телефон, детка.
6: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
7: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 599 тысяч рублей.
6: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
8: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
9: Ваш заказ доставлен.
10: Я ничего не заказывал.
9: Личный парк.
10: Личный парк?
9: Он входит в комплектацию.
10: А он большой?
9: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Имплантация – важное решение, которое стоит принимать уверенно. Получите второе мнение специалистов в стоматологии «Велодент». Врачи изучат предложенный план, уточнят объем и этапы лечения, расскажут о возможных альтернативах. Сравните рекомендации и выберите подходящий вариант до начала лечения. Запишитесь на дополнительную консультацию в «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 18-23.

0: Авиа.
1: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Майонез «Мечта хозяин». Классические 99 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
3: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Не оферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
4: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
5: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» в ВКонтакте.
8: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
9: 12+.
10: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
11: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
10: А еще и умная, сразу видно.
3: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
12: Указана цена на автомобиль «Амода C5». Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.
14: Привет, это Кирилл Лирик. Прямо сейчас слушай мою песню на радио «Континенталь». А 12 сентября отметим День города в Арт-сквере вместе.

понравился этот трек, голосуй за него на сайте radiokon.ru. А уже завтра, в это же время, слушай чарт-хит конем на

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать.
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
8: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
11: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
1: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
2: 11 сентября с 15 до 17.00 областной центр СПИДа проведет акцию экспресс-тестирования на ВИЧ, приуроченную ко Всероссийскому дню трезвости. Жителей и гостей города ждут на улице Кирова. Ориентир – скульптуры «Погонщик верблюдов». Тестирование бесплатное, быстрое и анонимное. Возможно противопоказание. Требуется консультация специалиста. 18+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске Минэкология региона выясняет источник сероводорода в воздухе в Челябинске. На Южном Урале началась осенне-зимняя сессия «Техно-ГТО». В Минэкологии региона объяснили, чем было вызвано образование тумана в Челябинске этим утром. По данным ведомства, такое же явление наблюдалось в РГШ, Верхнем Уфале и Нязепетровске. Причиной стала повышенная влажность, она же может привести к понижению рассеивания загрязняющих веществ, в том числе сероводорода. Утром в столице региона местами фиксировали незначительные превышения его содержания в воздухе. Специалисты устанавливают возможный источник. Похожая ситуация с туманом отмечалась в других регионах, пишет портал ЧелТВ.ру. В частности, в Екатеринбурге аэропорт Кольцово временно не принимал и не отправлял рейсы из-за нелетной погоды. В Катав-Ивановском округе отремонтируют 16 километров важной дороги Катав-Ивановск-Верх-Катав. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», и они рассчитаны до 2028 года, сообщает региональный Миндортранс. Из общего объема более 5,5 километров обновят в этом году. Сейчас подрядчик укладывает основание и верхний слой покрытия. Обновление участка улучшит транспортную доступность и создаст комфортные условия для жителей. Дорога важна и для туризма, отмечает ведомство. Кроме того, из областного дорожного фонда направили средства на ремонт муниципальных дорог. В Катав-Ивановском округе приведут в порядок 3 километра местных трасс. На Южном Урале стартует осенне-зимняя сессия сдачи очных нормативов технологической грамотности «Техно-ГТО». Успешное прохождение испытаний позволит получить золотой значок. Он даст право на начисление до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, сообщают организаторы. Сдать нормативы можно на нескольких площадках в регионе, в частности, это ЮРГУ и Центр опережающей профессиональной подготовки на базе образовательного комплекса «Смена» в Челябинске. Показывать знания предстоит по ряду направлений, среди которых применение беспилотников, искусственный интеллект и кибербезопасность. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 18-23.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
5: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
6: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
8: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Челябинск, готовься к мощному драйву. 12 сентября на площади у торгового центра Валерий Сюткин и Беарвульф. Начало в 17:30. Ведущий Дмитрий Губерниев. Отмечаем День города вместе. При поддержке администрации города Челябинска. Вход свободный. 6+.
10: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 18-23.

0: Есть кто дома? О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК «Технический сервис». Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон
6: 255-7000. Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле. Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
2: При проектировании дворов мы фокусируемся на биоразнообразии. Высаживаем множество кустарников, плодовых и хвойных деревьев, чтобы вы слышали пение птиц.
3: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
5: 5800!
4: 5600!
5: 5500!
4: 5500! Раз, два, продано! А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Возьми телефон, дед.
8: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент R&M Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
9: Возьми телефон, детка.
10: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
11: Мама, дочь и сын против нового соседа.
12: Ты что, реально собрался здесь жить?
13: Вас выживать.
11: Кто из них не жилец в квартире?
13: Да вы все равно съедете.
11: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». С 14 сентября в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Digital Talk.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: Политическая реклама.
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: около 2500 гектаров полей пострадало от огня на юге региона. Южноуральские педагоги смогут пройти бесплатный курс по нейросетям. На Южном Урале от огня пострадало около 2500 гектаров полей. Это 0,16% от всей уборочной площади зерновых и масличных культур, в том числе около 2000 гектаров в Кизельском округе и отдельные поля в Агаповском и Карталинском, сообщает Минсельхоз региона. Часть территории уже была убрана, ущерб от чрезвычайной ситуации уточняется. Напомним, ранее сообщалось, что все лесные пожары на юге региона потушены, площадь двух самых крупных очагов превысила 1300 гектаров. Общая группировка от МЧС, которая боролась с огнем, составила 155 человек и 27 единиц техники. Причины возгораний устанавливаются. В этом учебном году для южноуральских педагогов запустят бесплатный курс по нейросетям. Федеральную программу повышения квалификации смогут пройти более 6000 учителей школ и преподавателей колледжей, пишет портал chel.tv.ru. Участники узнают, как с помощью ИИ составлять задания и планы занятий, делать презентации для уроков. Также можно будет создать цифрового помощника по предмету и узнать, где ошибаются нейросети и как отличить работу ИИ от созданной человеком. Обучение пройдет в дистанционном формате. Первый поток стартует 25 сентября, остальные 9 и 23 октября. Регистрация началась сегодня на портале Госуслуг. На аэродроме Калачево под Челябинском прошла выставка отечественной спецтехники. Десятки лучших заводов из 14 регионов показали строительные, коммунальные машины, беспилотники, всего более 100 видов различной продукции, пишут региональные СМИ. Выставку посетил губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что Челябинская область – это центр машиностроения, особенно в направлении строительной, дорожной техники и производства грузовых автомобилей. Здесь мы по многим направлениям остаемся абсолютными лидерами. Также Текслер на мероприятии вручил благодарственные письма работникам сферы машиностроения. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 18-23.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Пришел на мозгобойню и знаешь ответ? Отлично. А теперь главный вопрос. Готов поставить на него больше? Мозгобойня «Все или ничего» — это игра, где правильный ответ может принести гораздо больше обычного. Но и риск здесь настоящий. Каждый тур — новая возможность подняться выше или потерять то, что уже заработали. Собирайте самых смелых игроков и приходите проверить, умеете ли вы рисковать с умом. Встречаемся 23 сентября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 18-23.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокко» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
6: 11 сентября с 15 до 17.00 областной центр СПИДа проведет акцию экспресс-тестирования на ВИЧ, приуроченную ко Всероссийскому дню трезвости. Жителей и гостей города ждут на улице Кирова. Ориентир – скульптуры «Погонщик верблюдов». Тестирование бесплатное, быстрое и анонимное. Возможно противопоказание. Требуется консультация специалиста. 18+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, научитесь принимать подарки судьбы. Сегодня вам могут помочь или подсказать нужное решение, не требуя ничего взамен. Тельцы, сбегите от суеты и шума. Найдите место, которое подарит вам покой. Близнецы, помощь другим людям позволит осознать собственные сильные стороны. Не обесценивайте свой опыт. Раки, обратитесь к прошлому. Неожиданные воспоминания позволят иначе взглянуть на настоящее. Львы, не дайте другим обесценить ваши достижения. Смело заявляйте о проделанной работе и заставьте других признать ее пользу. Девы, поймите важность каждодневных привычек. В них может скрываться путь к успеху и пониманию природы своей энергии. Весы, не бойтесь обращаться к другим за помощью. Отказ от гордыни позволит добиться большего. Скорпионы, в накопившейся обиде может скрываться путь к счастью. Подарите другим свое прощение. Стрельцы. Эксперименты могут принести незабываемые развлечения. Не придерживайтесь шаблонов и найдите свой собственный путь. Козероги. Перестаньте бесплатно тратить свои силы. Правильно оценивайте время и заставьте других понять его важность. Водолеи. Сконцентрируйтесь на том, что раньше игнорировали. Новые инструменты позволят добиться куда большего. Рыбы. Обратите внимание на чужую доброту. Она может вдохновить вас на важные свершения.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: челябинские изменят маршруты общественного транспорта из-за дня города, и жители региона приглашают на большой этнографический диктант. В Челябинске до конца недели изменят маршруты общественного транспорта в связи с празднованием Дня города, сообщает организатор перевозок. В пятницу с 16 до 22 часов трамвай номер 7 вместо улицы Труда направят по Карла Маркса. Больше всего корректировок будет в субботу, они коснутся многих трамвайных маршрутов с 7 до 23 часов. В списке также автобусы и троллейбусы, а в воскресенье изменения коснутся автобусов номер 8, 22, 50 и других. Ранее сообщалось, что многие улицы в центре перекроют и для автомобилистов. Больше всего участков будут недоступны для проезда также в субботу 12 сентября. Пассажиров и водителей просят учитывать изменения, планируя посещение праздничных мероприятий. В продолжение темы празднования юбилея города в мэрии напомнили, что для обеспечения безопасности в дни торжеств в честь 290-летия Челябинска на основных площадках поставят контрольно-пропускные пункты с рамками металлодетекторов. Горожанам также напомнили, что на территории массовых мероприятий запрещено проносить колющие, режущие предметы, напитки в стеклянные тары нельзя приходить с домашними питомцами, за исключением собак-проводников. Жители призывают соблюдать правила поведения в местах скопления людей, сохранять дистанцию, не создавать давку и следить за детьми. Южноуральцев приглашают принять участие в большом этнографическом диктанте. Он пройдет с 3 по 12 ноября, сообщают организаторы. Цель акции – оценка уровня этнографической грамотности граждан, их знания о народах, проживающих в России. Подготовят 30 вопросов, на ответы дадут 45 минут. Максимально можно будет набрать 100 баллов. Участниками могут стать жители России и зарубежных стран, независимо от возраста, образования и гражданства. Традиционно диктант пройдет в очном формате и онлайн. Итоги подведут 12 декабря в День Конституции. Подробности можно найти на страницах акции в соцсетях. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 18-23.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: проснулся, опоздал. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 18-23.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Привет, это Кирилл Лирик. Прямо сейчас слушаем мою песню на радио «Континенталь». А 12 сентября отметим День города в Арт-сквере вместе.
3: Слушай.

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал

Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, я с

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Вся страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом, но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

знаешь, с этим было туго. Ты доводил меня, пила в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пропасть.